печать греха. О, как она нас разделяет. И скорби ты не разделяешь. Любовь, как старая,

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

скажу, все прекрасно. Судьба ж не во всем потакает, и вниз мне спускаться опасно, а вверх грехи не пускают.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 5 часов. Авторадио.

Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Неофициально стал известен возможный состав правительства Кулбергса. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Формируемым политиком объединенного списка Андресом Кулбергсом правительстве наметился полный состав министров, свидетельствует неофициальная информация, имеющаяся в распоряжении агентства Лета. От представляемого Кулбергсом объединенного списка на пост министра финансов может быть выдвинут Марис Кучинскис, на пост министра юстиции Эдвард Смилтонс, а Министерство умного управления регионального развития может возглавить Эдгар Тауэрс. Свидетельствует неофициальная информация. Эти три министерства в новом правительстве перейдут в ведение объединенного списка. До сих пор ими руководили политики нового единства. В свою очередь, от нового единства в новом кабинете министров посты сохранят министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хасам Абумери. На должность министра обороны планируется выдвинуть полковника национальных вооруженных сил Райвиса Мелниса, а министром сообщения станет нынешний министр внутренних дел Рихард Козловскис. Национальное объединение в новом правительстве возглавит Министерство образования и науки, культуры, внутренних дел, а также климата и энергетики. Правление партии выдвинуло на соответствующие посты министров депутатов Сейма Илзе Индрексене, Науриса Пунтулиса, Яниса Дамбраву и Яниса Виттенбергса. От Союза зеленых и крестьян посты в правительстве могут сохранить министр экономики Виктор Валенис, министр благосостояния Рейнис Узулникс, а на должность министра земледелия планируется выдвинуть депутата Сейма, бывшего министра благосостояния Улдиса Аугулиса. Свой пост сохранит нынешний председатель Сейма Дайга Миерня. Как сообщалось, четыре партии, которые под руководством Кулбергса формируют новое правительство, разделили сферы ответственности, но конкретные имена кандидатов в министры назовут 26 мая после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем, сообщил ранее кандидат в премьер-министры Кулбергс. Потенциальные партнеры по коалиции уже подписали основное соглашение, которое послужит основой для дальнейших переговоров о приоритетах и задачах нового правительства.
3: Про искусство.
2: Сегодня с 17 до 21 часа рижские художники бесплатно откроют свои студии для всех желающих. Вторник открытых студий – одна из первых подобных инициатив в Латвии в честь программы «Рига Art Week 2026». Как отмечают организаторы, это не выставка и не ярмарка, а личная встреча там, где рождается искусство. Современное искусство нередко кажется широкой публике труднодоступным или непонятным, но это редкая возможность познакомиться с ним изнутри, увидеть, где и как оно создается, встретиться с авторами, задать вопросы. Организаторы отмечают, что для самих художников подобное взаимодействие является огромным источником вдохновения. В общей сложности любители искусства смогут посетить 28 локаций и встретить 32 художников. Больше информации можно найти на официальном сайте программы «Рига Art Week».
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии частично пасмурная погода. Местами пройдут кратковременные дожди, в основном в центральной и южной частях страны. Ветер западный, северо-западный порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, временами ожидается дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед! Доброе утро! На Авторадио Латвия. При поддержке моторных масел «Гудьер».
4: 26 мая, вторник на календаре. Я Кирилл Низовцев. Всех приветствую на волне Авторадио Латвия. Программа «Доброе утро». Очередной выпуск открывается. Надеюсь, что он будет действительно приятным, теплым, свежим, таким по-настоящему весенним. Могу сказать, что весна все-таки в Ригу и в окрестности пришла. Это 100%. И, безусловно, это не может не радовать. День черничного чизкейка. Сегодня день бумажных самолетиков. Также сегодня день снежного барса на Алтае. День День бабушки в Удмуртии. Значит, День конника отмечается. День хождения босиком. Знаю людей, которые ходят босиком даже зимой. И мне кажется, даже в Риге как будто кто-то есть. Или мне кажется, ну, где-то вот в этих окрестностях точно есть такой человек. Причем достаточно молодой. Значит, который просто вот ходит без носков и без обуви даже в мороз и в снег. А праздник большого напора. Не знаю, что имеется в виду. Наверное, все-таки вода. Сантехникам привет. И Лукерия Комарница. День, о котором я более подробно расскажу уже в начале второго часа проекта «Доброе утро». Ну, есть что сказать. Народный праздник. Естественно, мы традиционно рассказываем о народных праздниках в начале второго часа нашего информационно-развлекательного проекта. Все. Всем здравствуйте еще раз. Я Кирилл Низовцев. Давайте занимаем места. Кто-то в машинах, кто-то дома. Еще собирается на работу, а кто-то уже на рабочем месте, а кто-то собирается с работы. Такие тоже есть после ночной смены. Вам привет и скорее послушайте программу и ложитесь спать. Ну, может быть, что-то получится. Я знаю, люди завешивают окна газетами, знаете, заклеивают или пакетами. И тогда полный блэкаут. Полный. Для тех, кто любит и, может быть, не любит, но, в общем, для тех, кому необходимо спать днем. Все, хватит болтать. Мы начинаем, друзья, мы поехали.
0: Доброе утро.
5: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым. При поддержке моторных масел «Гудьер».

0: последних новостей.
1: Вы знаете, друзья, хочется о чем-то хорошем поговорить. Почему-то такое вот настроение, какое-то такое уже вот выходного дня практически. Прошедшая в Латвии ночь музеев вновь доказала, что ради искусства латвийцы готовы не спать до рассвета. И хотя госмузеи в этом году заметили небольшой спад активности, общие цифры посещаемости бьют рекорды за счет других культурных пространств. Главным фаворитом публики за пределами столицы стал музей Ротко в Даугавпилсе, а в Риге лидерство сохранил военный музей. Кстати, очень прикольный, хочу сказать, действительно. Значит, по данным Минкульта, непосредственно государственный аккредитованный музей в этом году приняли более 148 тысяч человек. Это меньше, чем в прошлые годы, однако организаторы подчеркивают, что реальный масштаб акции как минимум в два раза больше. Официальная статистика учитывает только классические музеи, в то время как сотни тысяч людей провели эту ночь в усадьбах, библиотеках, выставочных залах, зданиях министерств и госучреждений, которые также открыли свои двери бесплатно. Всего в акции приняло участие более 260 культурных пространств по всей стране. Темой этой ночи стали приключения предмета. Больше всего гостей традиционно собрали мероприятия в Риге и ее окрестностях. К столичной экспозиции посетил 56 131 человек. Из рижских локаций самым востребованным оказался Латвийский военный музей. Он принял около 7 тысяч гостей. В регионах Латвии культурная жизнь также активно кипела. Здесь работало 172 площадки. Настоящим триумфатором стал музей Ротко. Он установил абсолютный рекорд года, собрав около 11 тысяч посетителей. В регионах в общем зачете лидерство распределилось так. В Курземе 37,5 тысяч визитов. В Видземе 19 тысяч визитов. Главный магнит стал Валмерский музей. Земгала чуть больше 18 тысяч. В Латгале почти 18 тысяч человек. Нынешняя ночь музеев показала, что формат акции меняется. Жители Латвии все чаще выбирают для ночных прогулок не только привычные музейные залы, но и альтернативные пространства, превращая международную инициативу в масштабный праздник общения и культуры. Латвия отмечает этот день с 1978 года. Сама традиция зародилась во Франции, со временем превратилась в отличный повод открыть для себя места, куда в обычные дни многие просто не успевают дойти. Но я считаю, что это, значит, один из первых таких праздников, вот уже в теплое относительно время года. Хочется, чтобы все-таки было в этот день и в эту ночь тепло, потому что мерзнуть, ходить, ну, кайфа нет. И, вы знаете, я понимаю людей, почему они не только музеи хотят посещать, но и какие-то другие активности, потому что музеи все-таки для многих это скучно по-прежнему. А в ночные клубы уже многие люди, кому за, да, там, не знаю, 35, может быть, уже не ходят, и в кафе тоже редко появляются, потому что надоело. Вот. А вот какие-то тусовки такие, арт, маленькие, небольшие, не знаю, там, показы мод, что-нибудь типа того, это очень круто. Там можно встретить тоже таких же адекватных, нормальных людей, значит, твоего возраста, и, в общем, провести хорошо время. Знаете, я могу сказать, что действительно, наверное, это замена каким-то ночным тусовкам, которые были в молодости, потому что буквально, не знаю, года полтора назад, наверное, ну, я думаю, что в январе прошлого года, последний раз, я, значит, посетил ночной клуб один, вот, и так получилось, значит, встретил друзей, они говорят, пойдем, друзья моложе. Зашел, был я с одним своим корешком, с другом, и, в общем, мы ушли очень уже рано, ну, в смысле, долго были, да, на рассвете практически ушли, вот, и потом вместе с ним встретились и обсуждали, зачем мы ходили, что мы там делали, и пришли к выводу, что мы были на дне, вот, потому что это совершенно не наша тема. Ну, просто есть люди, кому это нравится, и кто, в общем-то, живет такой жизнью, а есть тем, кому совершенно это не интересно, кому интересна семья, дети и какие-то более культурные места для времяпрепровождения. Вот, пожалуй, музеи и какие-то арт-пространства, творческие проекты – это как раз, значит, то, что надо, как мне кажется. Поэтому акция классная. Я думаю, что можно даже и повторять. Не обязательно делать ее один раз в год. Весной можно и не привлекать в музеи, просто объединять творческих деятелей, чтобы они, ну, придумывали что-то и, допустим, там, не знаю, в сентябре приглашали нас или еще когда-то. Это, правда, очень здорово и прикольно. Я желаю вам всем получить удовольствие от ваших интересных мероприятий. И лето впереди. Надеюсь, что их будет очень много, этих самых мероприятий. Ну, а мы продолжаем, друзья. Доброе всем утро.
0: Из последних новостей.

0: Reklama.
1: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
2: Iconic Voices of Enigma 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
3: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
4: Луис Капалди. Balss, kas aizkustinājusi miljoniem siržu. Un dziesmas, kas savaldzinājušas visu pasauli. Luisa Capaldi labākie hiti, tūkstošiem fanu un tu. Koncertā 31. maijā Viļņā, Kalnu parkā. Biļetes biļešu servisā. Luisa Capaldi 31. maijā Viļņā.
5: Команда профессиональных подологов клиники «Балта» вернет легкость вашей походке. Современные методики, индивидуальный подход и заметный результат уже после первого визита. Клиника «Балта» – профессиональная забота о ваших ногах. Запишитесь сегодня и наслаждайтесь комфортом. 28 770 660. Клиника «Балта», Рига, улица Эрнеста Бирзника-Упиша, 10. kbalta.eu. Профессиональная медицинская подология. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
6: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, в этот день вам нужно закрыть все хвосты, не беритесь за новые дела, пока не решите старые, иначе вас ждет провал, и в этот раз возьмите себя в руки, тельцы. Судьба испытывает вас на прочность, она может бросить вам вызов, справляться с которым придется в одиночку. Сохраняйте холодный рассудок, чтобы действовать без эмоций. Близнецы, в разговорах с людьми может проскочить информация, которая в будущем сыграет вам на руку. Будьте внимательны к деталям, тогда вы ничего не пропустите мимо ушей. Раки. Вы смело можете принимать важные решения, интуиция будет на высоте, поэтому ни о чем не переживайте. Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу. Львы. Вы можете испытать ощущение одиночества, однако астрологи советуют вам гнать от себя негативные мысли. Воспринимайте ситуацию именно такой, какая она есть. Дева. Вас могут пригласить на какое-то мероприятие, не отказывайтесь от него, если хотите весело провести время в компании интересных людей. Весы. Из-за накопительности дел вы можете испытать стресс, однако астрологи рекомендуют вам правильно расставить приоритеты. Только так вы сможете сделать все запланированное. Скорпионы, будьте открытыми к новым идеям, только так вы можете развиваться, получать новые знания и чего-то достигать, не стойте на одном месте. Стрельцы, вам лучше посвятить этот день искусству. Именно в творчестве вы сможете раскрыть новые свои грани и создать что-то невероятное. Вдохновение будет с вами весь день. Козероги, окружающие могут оказывать на вас давление, поэтому вам стоит быть начеку и не вестись на манипуляции. Лучше подумайте о своих целях и о том, как их достичь. Водолеи. День будет благоприятным для получения образования, сдачи экзаменов и приобретения новых навыков. Сделайте акцент именно на этом. И, наконец, рыбы. Сегодня вы можете чувствовать себя эмоционально уязвимыми. Постарайтесь найти время для релаксации и заботы о себе. Общение с близкими и друзьями поможет вам справиться с вашими чувствами. Вот такой он звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии частично пасмурная погода, местами пройдут кратковременные дожди, в основном в центральной и южной частях страны. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, временами ожидается дождь. Ветер северо-западный слабый, во второй половине дня умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама.
2: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: Piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. Septembrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. Septembrī Rīgā.
2: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
3: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: то время.
1: Сегодня, как ни странно, поговорим про историю создания презерватива. Ну а что мы, все взрослые люди, почему бы и не поговорить? Самый старый презерватив был обнаружен в шведском городе Лунде. Годом его создания считается 1640-й. Существует несколько версий создания презерватива. По одной из них это средство контрацепции. Впервые появилось в начале 16 века. Его изобрел для Генриха VIII доктор Чарльз Кондом. Изготовлен он был из слизистой оболочки овечьего кишечника. По другой версии, первый в истории презерватив был изобретен все в том же 16 веке итальянским ученым Габриэло Фаллопио. Презерватив представлял собой небольшой мешочек из льна по форме, напоминающий желудь, стенки которого были пропитаны солями и настойками из специальных трав. Медики того времени считали, что для недопущения заражения французской болезнью нужно смазывать половые органы животным жиром и маслами. Это делалось с целью недопущения проникновения болезни через поры. Из всех контрацептивных средств древности больше всего информации сохранилось именно о презервативах. Широкое распространение они получили, начиная с 1712 года. Тогда в городе Утрехте проводилась конференция по вопросам подписания соглашения о завершении войны за испанское наследство, на которой присутствовало много дипломатов и галантных дам. Ну, сами понимаете, каких. Тут и была применена идея использовать пленки и перепонки животных для изготовления презервативов, которые в те времена относили к средствам личной интимной гигиены. Активное применение презервативов в публичных домах того времени сформировало вокруг этого средства ореол греха и запрещенной сексуальности. Примечательно, что в Венеции использование презервативов долгое время находилось под запретом. Это было аргументировано возможностью широкого их распространения мошенниками в женской среде. Таким образом, они привлекали девушек к занятию проституцией. Применяемые в то время презервативы делались из слепой кишки животных, овец, как правило, к ним приспосабливались тесемки, позволяющие затягивать их при использовании. Но не все считали этот контрацептив полезным приобретением, а многие склонялись к мнению, что он не сможет уберечь их от болезни, при этом снижает чувствительность и не позволяет получить должного удовольствия. Производство презервативов было трудоемким, в связи с этим их стоимость была высокой, позволить себе купить могли только самые богатые люди, соответственно, немногие. Активно покупали презервативы представители, ну, соответственно, платного секса. И с конца 19 века, с момента открытия процесса вулканизации резины, появляется большое количество материалов, в первую очередь латекс, которые позволили сделать презерватив более тонким и в то же время прочным. И надежность в вопросах контрацепции выросла его в разы. Ну а после открытия СПИДа в начале 80-х прошлого века презервативы получили еще более широкое распространение. Ну и, собственно, до сих пор они, конечно, популярны и, наверное, нормальный человек, значит, ну, сами понимаете, в каких ситуациях их используют по назначению.
0: То время.

0: Реклама.
1: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
2: Ir augi dabas skaistumu, rododendru ziedēšanas svētkos Babītē. No 26. līdz 29. maijam baudi skaisto ziedu košumu un izcilos mākslinieku balsis katru vakaru. 26. maijā Aleksandrs Antoņenko, 27. maijā Ance Krauze, 28. maijā Marija Naumova un 29. maijā Igo. Tiekamies rododendru ziedēšanas svētkos Babītē. Biļetes iegādājies Biļešu paradīzes kasēs vai Biļešu paradīze LV.
3: Bio studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Bio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz Pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Bio studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Bio studio klusais centrs un Bio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien. Bio studio.lv.
4: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтере «Вера Прежнего». Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». «Вера Брежнева», 12 августа, концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах «Билеши сервис».
5: Адольф Шапира считает себя счастливчиком. Почему? Читай в майском «Лилит» истории из жизни великого режиссера. А еще в номере. Супер-женщины с молодыми мужьями даже на 40 лет моложе. Спор психолога с айтишником. Может ли искусственный интеллект заменить психолога? Скандалы и тайны вокруг цветов в шедеврах живописи. И снова про любовь. Оказывается, сердце Франции бьется налево. Самое время купить новый «Лилит».
6: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае. Концертный зал «Путвейне». И 13 июня в Елгаве. Концертный зал «Митова». Билеты «Билеши Парадизе».

0: последних новостей.
1: Министерство сообщения разработало проект новых правил, цель которых установить четкие единые требования к лицам, которые осуществляют проверку технического состояния транспортных средств в рамках государственного техосмотра. Об этом сообщает Департамент безопасности дорожного движения. Документ опубликован на едином портале ТАП и передан на общественное обсуждение до 5 июня этого года, чтобы жители, эксперты и организации могли высказать свое мнение и предложение до принятия решения. Новое регулирование предусматривает снижение административной нагрузки за счет установления четких и прозрачных требований к аккредитации. Это будет способствовать конкуренции на рынке услуг техконтроля, улучшит доступность качества услуг, создаст новые возможности для предпринимателей участвовать в выполнении делегированных государственных функций, а также предоставить владельцам транспортных средств более широкий выбор, указывает ЦСДД. Новое регулирование предусматривает, что техконтроль транспортных средств могут проводить аккредитованные лица, выбранные в соответствии с процедурой госзакупок. Это означает, что на рынок смогут выйти новые участники, что будет способствовать здоровой конкуренции и развитию качества услуг. Для владельцев, держателей транспортных средств это обеспечит более широкий выбор, при этом сохранится уверенность в объективности и качестве услуг, поскольку требования к аккредитации будут едиными и строгими. Проект правил устанавливает требования к организациям, проводящим техконтроль для всех видов транспорта, легковых, грузовых, автобусов, мотоциклов, а также их прицепов. Одновременно предусмотрим возможность расширения функций, например, проведения дополнительных проверок спецтранспорта или транспортных средств после ДТП. Также предусмотрено, что станции техосмотра должны будут обеспечивать полный спектр услуг, включая проверки после переоборудования транспортных средств, проверки, необходимые для сертификации в сфере грузоперевозок. Проект правил предусматривает, что каждый поставщик услуг должен создать внутренний порядок рассмотрения жалоб. Если клиент не согласен с результатом техконтроля, у него сначала будет возможность получить повторную оценку поставщика услуги, только после этого он сможет обратиться в ЦСДД. Значит, интересно, вот люди пишут, самое правильное техосмотр в автосервисе с лицензией на месте, проверяется техсостояние, все исправляется. Потом уже можем заставить меня всех права, старые права старого не соответствовать новым требованиям, устарели. В общем, ну, люди считают, что ЦСДД придумывают разные вещи, чтобы брать деньги. Значит, как говорится, кто-то пишет, что не делается все к лучшему, у нас все наоборот. Но не соглашусь, мне кажется, что все-таки какое-то движение идет вперед, какие-то здравые мысли все-таки витают в воздухе. Поэтому я бы не стал так пессимистично все это расценивать, рассматривать. Сталкивался с ССДД, и, знаете, как раз сталкивался, честно, меня они не обижали, а в целом очень позитивно ко мне относились. Мне все зашло, все понравилось. Вот, поэтому надеюсь, что хуже не будет. А если будет лучше, если еще и кофе нальют в дорогу, значит, капучино я пью, если что, на обычном молоке, то, в принципе, это будет вдвойне приятно. Вот такая новость, друзья, наша программа продолжается. И я надеюсь, что ваше состояние и состояние ваших машин вполне удовлетворительное, а, быть может, даже перфектное. Мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 8 часов утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В двух муниципальных школах Риги внедрен ассистент для уроков на базе ИИ. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: В сотрудничестве с технологической компанией Tilda рижское самоуправление внедрило в двух школах ассистента для уроков на базе искусственного интеллекта, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Новое решение обеспечит транскрипцию речи учителя в реальном времени во время уроков, а также подготовку конспекта урока и контрольных вопросов. Это поможет школьникам лучше воспринимать и повторять учебный материал и послужит особой поддержкой детям с различными потребностями в обучении. Языковые технологии искусственного интеллекта позволяют сделать учебный материал более доступным для каждого ученика. Они помогают преодолевать барьеры, создаваемые языковыми затруднениями, трудностями восприятия и обучения. Для Tilda это пилотный проект, важный шаг к тому, чтобы искусственный интеллект в школе стал безопасным, практичным инструментом по укреплению инклюзивного образования для учителей и учеников, рассказал руководитель по международному развитию бизнеса технологической компании и автор идеи проекта Каспар Каулинш. Пилотный проект будет реализован в три этапа до конца 2026 года в Рижской 75-й основной школе и в Рижской 1-й основной школе Центре развития. Цель пилотного проекта – развить инклюзивный, персонализированный и поддерживаемый цифровыми технологиями учебный процесс, одновременно укрепив управление качеством образования. Объединяя опыт самоуправления с инновационной компетенцией технологических компаний, можно создать более качественную и доступную учебную среду, подчеркивает директор Департамента образования, культуры и спорта Рижского самоуправления Ивар Баламовскис.
3: Про авиацию.
2: Во вторник, 26 мая и в среду, 27 мая, над Даугавпилсом и Аугшдаугавским краем состоятся полеты летательных аппаратов союзных сил, сообщили в отделе общественных отношений Даугавпилского самоуправления со ссылкой на 34-й пехотный батальон 3-й Латгальской бригады Земиссардзе. Во время полетов возможен повышенный уровень шума. Полеты на малых высотах – это специфические военно-тактические полеты военной авиации, самолетов и вертолетов. Они необходимы для того, чтобы пилоты могли поддерживать квалификацию и соответствующие навыки, необходимые для выполнения боевых и других полетов. Полеты на малых высотах в воздушном пространстве Латвии проходят только на установленных нормативными актами высоте и скорости, поэтому шум, создаваемый военными воздушными судами, кратковременный и не наносит вреда людям и имуществу. Жителей просят не беспокоиться и отнестись к учениям с пониманием, так как они являются важной составляющей укрепления общей безопасности государства и союзников.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии частично пасмурная погода. Местами пройдут кратковременные дожди, в основном в центральной и южной частях страны. Ветер западный, северо-западный порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, временами ожидается дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед!
4: Доброе утро! На Авторадио Латвия. При поддержке моторных масел «Гудьер».
5: Доброе утро! На Авторадио Латвия выходит при поддержке моторных масел «Гудьер». «Гудьер Ойл Балтикс» – официальный дистрибьютор моторных масел «Гудьер» в странах Балтии. Моторные масла «Гудьер» созданы на основе современных технологий и высококачественных базовых компонентов, чтобы обеспечить максимальную защиту двигателя от износа и перегрева. Они уменьшают трение, повышают эффективность работы мотора и способствуют экономии топлива, сохраняя стабильную вязкость даже при экстремальных температурах и высоких нагрузках. В линейке Goodyear Oil Baltics есть масла для легковых и грузовых автомобилей, коммерческого транспорта и спецтехники, для бензиновых, дизельных и гибридных двигателей. Независимо от погодных условий и длины маршрута, с маслами Goodyear ваш двигатель работает чисто, стабильно и надежно. Goodyear – надежность, проверенная дорогами всего. всего мира. Второй час, доброе утро, здравствуйте всем, я Кирилл Низовцев, открываю его, и, в общем-то, этот час и следующее, это время, которое мы проведем, надеюсь, вместе. Надеюсь, вы не переключите радиоприемники на какую-то другую частоту, а будете с нами. Хотя, возможно, вы слушаете в интернете, там переключаться никуда не надо, просто оставайтесь на том сайте, на котором вы есть, да и все. 26 мая, вторник, Лукерия Комарница. Сегодня в этот народный праздник сажают первую гречку, в народе известную как маевка. Она редко приносит хороший урожай. Ее польза в цвете, который необходим пчелам и птицам. Мужчины работают на полях с ранней зари до позднего вечера. Женщины носят им в лукошках обеды. Если много комаров, это хорошая погода. Если тучи комаров, будет много овса и травы. Ну, а теперь, если мало комаров, май без дождей пройдет. Друзья, май уже практически прошел. Осталось несколько дней до лета. Причем здесь дожди, причем здесь комары. Тут прям как в школе. Много, тучи, мало. Друзья мои, забудьте про школу, она тоже уже заканчивается. 29-го финальный учебный день. Как я уже вчера говорил, какая учеба. Уже практически все занимаются тем, чем хотят. Все, готовьтесь к лету. Надо как-то перестраиваться. И можно теперь, если вы не работаете, не провожать больше ваших детей в школу так рано и немного поспать. Хотя привычка все-таки это вторая натура. И, в общем, наверное, все-таки многие будут вставать по-прежнему рано-ранехонько, по привычке. Всем, надеюсь, дойдут по желанию выспаться и иметь хорошее здоровье. Наша программа продолжается до 9:57 примерно. Мы вместе с вами. Ну, а далее, в общем-то, уже и линейный эфир «Авторадио Латвия». Мы продолжаем, друзья мои. Всем здравствуйте.
4: Доброе утро.
6: Доброе утро.
4: С Кириллом Низовцевым. При поддержке моторных масел «Гудьер».

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, в этот день вам нужно закрыть все хвосты, не беритесь за новые дела, пока не решите старые, иначе вас ждет провал, и в этот раз возьмите себя в руки, тельцы. Судьба испытывает вас на прочность, она может бросить вам вызов, справляться с которым придется в одиночку. Сохраняйте холодный рассудок, чтобы действовать без эмоций. Близнецы, в разговорах с людьми может проскочить информация, которая в будущем сыграет вам на руку. Будьте внимательны к деталям, тогда вы ничего не пропустите мимо ушей. Раки. Вы смело можете принимать важные решения, интуиция будет на высоте, поэтому ни о чем не переживайте. Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу. Львы. Вы можете испытать ощущение одиночества, однако астрологи советуют вам гнать от себя негативные мысли. Воспринимайте ситуацию именно такой, какая она есть. Дева. Вас могут пригласить на какое-то мероприятие, не отказывайтесь от него, если хотите весело провести время в компании интересных людей. Весы. Из-за накопительных дел вы можете испытать стресс, однако астрологи рекомендуют вам правильно расставить приоритеты. Только так вы сможете сделать все запланированное. Скорпионы, будьте открытыми к новым идеям, только так вы можете развиваться, получать новые знания и чего-то достигать, не стойте на одном месте. Стрельцы, вам лучше посвятить этот день искусству. Именно в творчестве вы сможете раскрыть новые свои грани и создать что-то невероятное. Вдохновение будет с вами весь день. Козероги. Окружающие могут оказывать на вас давление, поэтому вам стоит быть начеку и не вестись на манипуляции. Лучше подумайте о своих целях и о том, как их достичь. Водолеи. День будет благоприятным для получения образования, сдачи экзаменов и приобретения новых навыков. Сделайте акцент именно на этом. И, наконец, рыбы. Сегодня вы можете чувствовать себя эмоционально уязвимыми. Постарайтесь найти время для релаксации и заботы о себе. Общение с близкими и друзьями поможет вам справиться с вашими чувствами. Вот такой он звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Реклама. Горение. Февраль, март, апрель, май. Покупая бытовую технику горения в ПТА, каждая покупка с 15 февраля участвует в лотерее. Много стоящих призов. 50 мощных пылесосов. Современная плита. Удобная морозильная камера. Трудолюбивая стиральная машина. Покупай в ПТА до 31 мая и выигрывай. Номер лотереи 8874. ПТА Дамбия 3А. ПТА ЛВ.
1: Рестораны Вайрок Саулус и Марк Нябетти представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты Билиши Сервис.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Šaijomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. septembrī

0: из последних новостей.
1: Вы знаете, друзья, хочется о чем-то хорошем поговорить. Почему-то такое вот настроение, какое-то такое уже вот выходного дня практически. Прошедшая в Латвии ночь музеев вновь доказала, что ради искусства латвийцы готовы не спать до рассвета. И хотя госмузеи в этом году заметили небольшой спад активности, общие цифры посещаемости бьют рекорды за счет других культурных пространств. Главным фаворитом публики за пределами столицы стал музей Ротко в Даугавпилсе, а в Риге лидерство сохранил военный музей. Кстати, очень прикольно, я хочу сказать, действительно. Значит, по данным Минкульта, непосредственно государственный аккредитованный музей в этом году приняли более 148 тысяч человек. Это меньше, чем в прошлые годы, однако организаторы подчеркивают, что реальный масштаб акции как минимум в два раза больше. Официальная статистика учитывает только классические музеи, в то время как сотни тысяч людей провели эту ночь в усадьбах, библиотеках, выставочных залах, зданиях министерств и госучреждений, которые также открыли свои двери бесплатно. Всего в акции приняло участие более 260 культурных пространств.

0: Гайдзами 19 тысяч визитов. Главный магнит стал Валмерский музей. Земгала чуть больше 18 тысяч. В Латгале почти 18 тысяч человек. Нынешняя Ночь музеев показала, что формат акции меняется. Жители Латвии все чаще выбирают для ночных прогулок не только привычные музейные залы, но и альтернативные пространства, превращая международную инициативу в масштабный праздник общения и культуры. Латвия отмечает этот день с 1978 года. Сама традиция зародилась во Франции, со временем превратилась в отличный повод открыть для себя места, куда в обычные дни многие просто не успевают дойти. Но я считаю, что это, значит, один из первых таких праздников, вот уже в теплое относительно время года. Хочется, чтобы все-таки было в этот день и в эту ночь тепло, потому что мерзнуть, ходить, ну, кайфа нет. И, вы знаете, я понимаю людей, почему они не только музеи хотят посещать, но и какие-то другие активности. Потому что музей все-таки для многих это скучно по-прежнему. А в ночные клубы уже многие люди, кому за, да, там, не знаю, 35, может быть, уже не ходят. И в кафе тоже редко появляются, потому что надоело. Вот. А вот какие-то тусовки такие, арт, маленькие, небольшие, не знаю, там, показы, мод, что-нибудь типа того. Это очень круто. Там можно встретить тоже таких же адекватных, нормальных людей, значит, твоего возраста и, в общем, провести хорошо время. Знаете, я могу сказать, что действительно, наверное, это замена каким-то ночным тусовкам, которые были в молодости, потому что буквально, не знаю, года полтора назад, наверное, ну, я думаю, что в январе прошлого года, последний раз, я, значит, посетил ночной клуб один, вот, и так получилось, значит, встретил друзей, они говорят, пойдем, друзья моложе, зашел, был я с одним своим корешком, с другом, и, в общем, мы ушли очень уже рано, ну, в смысле, долго были, да, на рассвете практически ушли, вот, и потом вместе с ним встретились и обсуждали, зачем мы ходили, что мы там делали, и пришли к выводу, что мы были на дне. Вот, потому что это совершенно не наша тема. Ну, просто есть люди, кому это нравится, и кто, в общем-то, живет такой жизнью, а есть тем, кому совершенно это не интересно, кому интересна семья, дети и какие-то более культурные места для времяпрепровождения. Вот, пожалуй, музеи и какие-то арт-пространства, творческие проекты, это как раз, значит, то, что надо, как мне кажется. Поэтому акция классная, я думаю, что можно даже и повторять, не обязательно делать ее один раз в год. Весной можно и не привлекать в музеи, просто объединять творческих деятелей, чтобы они, ну, придумывали что-то и, допустим, там, не знаю, в сентябре приглашали нас или еще когда-то. Это, правда, очень здорово и прикольно. Я желаю вам всем получить удовольствие от ваших интересных мероприятий и лета впереди. Надеюсь, что их будет очень много, этих самых мероприятий. Ну, а мы продолжаем, друзья. Доброе всем утро.
1: Из последних новостей.

Мне все чаще стали сниться те места, где вырос я. Те, что стали за границей, так решили за меня. Тюбетейка в шифонере, фото папы на стене. За окном метут метели, и все чаще снится мне.

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии частично пасмурная погода, местами пройдут кратковременные дожди, в основном в центральной и южной частях страны. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, временами ожидается дождь. Ветер северо-западный слабый, во второй половине дня умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Reklama.
2: Luis Capaldi. Bals, kas aizkustinājusi miljoniem siržu. Un dziesmas, kas savaldzinājušas visu pasauli. Luis Capaldi labākie hiti, tūkstošiem fanu un tu. Koncertā 31. maijā Viļņā, Kalnu parkā. Biļetes biļešu servisā. Luis Capaldi. 31 мая, Вильня.
3: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
4: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзентери». Билеты «Лайма-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!

0: последних новостей.
1: Министерство сообщения разработало проект новых правил, цель которых установить четкие единые требования к лицам, которые осуществляют проверку технического состояния транспортных средств в рамках государственного техосмотра. Об этом сообщает Департамент безопасности дорожного движения. Документ опубликован на едином портале ТАП и передан на общественное обсуждение до 5 июня этого года, чтобы жители, эксперты и организации могли высказать свое мнение и предложение до принятия решения. Новое регулирование предусматривает снижение административной нагрузки за счет установления четких и прозрачных требований к аккредитации. Это будет способствовать конкуренции на рынке услуг техконтроля, улучшит доступность качества услуг, создаст новые возможности для предпринимателей участвовать в выполнении делегированных государственных функций, а также предоставить владельцам транспортных средств более широкий выбор, указывает ЦСДД. Новое регулирование предусматривает, что техконтроль транспортных средств могут проводить аккредитованные лица, выбранные в соответствии с процедурой госзакупок. Это означает, что на рынок смогут выйти новые участники, что будет способствовать здоровой конкуренции и развитию качества услуг. Для владельцев, держателей транспортных средств это обеспечит более широкий выбор, при этом сохранится уверенность в объективности и качестве услуг, поскольку требования к аккредитации будут едиными и строгими. Проект правил устанавливает требования к организациям, проводящим техконтроль для всех видов транспорта, легковых, грузовых, автобусов, мотоциклов, а также их прицепов. Одновременно предусмотрим возможность расширения функций, например, проведения дополнительных проверок спецтранспорта или транспортных средств после ДТП. Также предусмотрено, что станции техосмотра должны будут обеспечивать полный спектр услуг, включая проверки после переоборудования транспортных средств, проверки, необходимые для сертификации в сфере грузоперевозок. Проект правил предусматривает, что каждый поставщик услуг должен создать внутренний порядок рассмотрения жалоб. Если клиент не согласен с результатом техконтроля, у него сначала будет возможность получить повторную оценку поставщика услуги, только после этого он сможет обратиться в ЦСДД. Значит, интересно, вот люди пишут: самое правильное — техосмотр в автосервисе с лицензией на месте, проверяется техсостояние, все исправляется. Потом уже можем заставить меня всех права, старые права старых не соответствовать новым требованиям, устарели. В общем, ну, люди считают, что ЦСДД придумывает разные вещи, чтобы брать деньги. Значит, как говорится, кто-то пишет, что не делается все к лучшему, у нас все наоборот. Но не соглашусь, мне кажется, что все-таки какое-то движение идет вперед, какие-то здравые мысли все-таки витают в воздухе. Поэтому я бы не стал так пессимистично все это расценивать, рассматривать. Сталкивался с ТСДД, и, знаете, сколько раз сталкивался, честно, меня они не обижали, а в целом очень позитивно ко мне относились. Мне все зашло, все понравилось. Вот, поэтому надеюсь, что хуже не будет, а если будет лучше, если еще и кофе нальют в дорогу, значит, капучино я пью, если что, на обычном молоке, то, в принципе, это будет вдвойне приятно. Вот такая новость, друзья, наша программа продолжается, и я надеюсь, что ваше состояние и состояние ваших машин вполне удовлетворительное, а, быть может, даже перфектное. Мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: время.
1: Сегодня, как ни странно, поговорим про историю создания презерватива. Ну а что мы, все взрослые люди, почему бы и не поговорить? Самый старый презерватив был обнаружен в шведском городе Лунде. Годом его создания считается 1640-й. Существует несколько версий создания презерватива. По одной из них это средство контрацепции. Впервые появилось в начале 16 века. Его изобрел для Генриха VIII доктор Чарльз Кондом. Изготовлен он был из слизистой оболочки овечьего кишечника. По другой версии, первый в истории презерватив был изобретен все в том же 16 веке итальянским ученым Габриэло Фаллопио. Презерватив представлял собой небольшой мешочек из льна по форме, напоминающий желудь, стенки которого были пропитаны солями и настойками из специальных трав. Медики того времени считали, что для недопущения заражения французской болезнью нужно смазывать половые органы животным жиром и маслами. Это делалось с целью недопущения проникновения болезни через поры. Из всех контрацептивных средств древности больше всего информации сохранилось именно о презервативах. Широкое распространение они получили, начиная с 1712 года. Тогда в городе Утрехте проводилась конференция по вопросам подписания соглашения о завершении войны за испанское наследство, на которой присутствовало много дипломатов и галантных дам. Ну, сами понимаете, каких. Тут и была применена идея использовать пленки и перепонки животных для изготовления презервативов, которые в те времена относили к средствам личной интимной гигиены. Активное применение презервативов в публичных домах того времени сформировало вокруг этого средства ореол греха и запрещенной сексуальности. И примечательно, что в Венеции использование презервативов долгое время находилось под запретом. Это было аргументировано возможностью широкого их распространения мошенниками в женской среде. Таким образом, они привлекали девушек к занятию проституцией. Применяемые в то время презервативы делались из слепой кишки животных, овец, как правило, к ним приспосабливались тесемки, позволяющие затягивать их при использовании. Но не все считали этот контрацептив полезным приобретением, а многие склонялись к мнению, что он не сможет уберечь их от болезни, при этом снижает чувствительность и не позволяет получить должного удовольствия. Производство презервативов было трудоемким, в связи с этим их стоимость была высокой, позволить себе купить могли только самые богатые люди, соответственно, немногие. Активно покупали презервативы представители, ну, соответственно, платного секса. И с конца 19 века, с момента открытия процесса вулканизации резины, появляется большое количество материалов, в первую очередь латекс, которые позволили сделать презерватив более тонким и в то же время прочным. И надежность в вопросах контрацепции выросла его в разы. Ну а после открытия СПИДа в начале 80-х прошлого века презервативы получили еще более широкое распространение. Ну и, собственно, до сих пор они, конечно, популярны и, наверное, нормальный человек, значит, ну, сами понимаете, в каких ситуациях их используют по назначению.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в столице Латвии.
0: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Ассоциация больниц призывает к поиску долгосрочных решений для смягчения дефицита медработников. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: На фоне планируемой реформы больничной сети одной из главных проблем латвийского здравоохранения остается острая нехватка медицинских работников. Для решения ситуации необходимы долгосрочные меры, заявил председатель Латвийской ассоциации больниц Артурс Берзинш после встречи с представителями Министерства здравоохранения и отрасли. Целью встречи стало обсуждение возражений ассоциации больниц против предложенной реформы больничной сети, а также представление собственных предложений по развитию системы больниц. По словам Берзинша, у членов организации есть несколько серьезных замечаний к запланированным изменениям, а часть больниц еще намерена подать свои предложения в рамках официального процесса согласования. При этом он подчеркнул, что диалог с министерством продолжается. Особую обеспокоенность у ассоциации вызывают вопросы распределения профилей больниц по стране, в том числе доступность педиатрии и травматологии в регионах. Отдельно в организации акцентируют внимание на нехватке медицинского персонала. Нехватка настолько велика, что фактически происходит переманивание сотрудников между различными лечебными учреждениями, отметил Берзинш. По его словам, проблема кадров давно перестала быть вопросом отдельных больниц и приобрела масштаб всей страны. В Латвийской ассоциации больниц считают, что государству необходима долгосрочная программа по увеличению числа врачей, а также более четкое видение того, как в будущем будет обеспечиваться доступность медицинского персонала. Министерство здравоохранения смогло найти финансирование для отдельных направлений вне больниц. Это хорошо, но нас, как организацию, прежде всего интересует возможность обеспечивать стационарную помощь, подчеркнул глава общества. Он также отметил, что организация не намерена устанавливать так называемые красные линии и готова продолжать конструктивные переговоры с министерством, поскольку проблемы системы здравоохранения невозможно решить быстро и просто. Как ранее сообщало Министерство здравоохранения, с 2027 года в Латвии планируется ввести новую систему деления больниц на 3 уровня – локальные, региональные, многопрофильные. Цель реформы – повысить доступность и качество медицинской помощи, а также эффективнее организовывать работу больниц и использование ресурсов. Кроме прочего, реформа предусматривает изменения модели финансирования. Общий объем необходимого финансирования в 2027 и 2028 годах оценивается более чем 111 миллионов евро ежегодно. Средства планируется обеспечить за счет реструктуризации существующего бюджета здравоохранения и перераспределения финансирования между стационарными и амбулаторными услугами.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии частично пасмурная погода. Местами пройдут кратковременные дожди, в основном в центральной и южной частях страны. Ветер западный, северо-западный порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, временами ожидается дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио. Движение только вперед! Доброе утро! На Авторадио Латвия. При поддержке моторных масел «Гудьер».
4: Доброе утро! На Авторадио Латвия выходит при поддержке моторных масел Goodyear, Goodyear Oil Baltics, официальный дистрибьютор моторных масел Goodyear в странах Балтии. Моторные масла Goodyear созданы на основе современных технологий и высококачественных базовых компонентов, чтобы обеспечить максимальную защиту двигателя от износа и перегрева. Они уменьшают трение, повышают эффективность работы мотора и способствуют экономии топлива, сохраняя стабильную вязкость даже при экстремальных температурах и высоких нагрузках. В линейке Goodyear Oil Baltics есть масла для легковых и грузовых автомобилей, коммерческого транспорта и спецтехники, для бензиновых, дизельных и гибридных двигателей. Независимо от погодных условий и длины маршрута, с маслами Goodyear ваш двигатель работает чисто, стабильно и надежно. Goodyear – надежность, проверенная дорогами всего мира. Третий час. Доброе утро. Здравствуйте всем. Третий уже последний, 26 мая, вторник. Мы продолжаем. Анжелика Варум сегодня появилась на свет. Прекрасная певица. нравится, знаете, какая песня в ее репертуаре, моя самая любимая. «Ты нарисуй любовь на краюшке планеты, и я поверю, что ждешь меня ты где-то, тара-та-тара-та-та». Вот очень хорошая песня, мне нравится, танцевальная такая, одно время гремела. Людмила Петрушевская также родилась сегодня, кстати, до сих пор живет и здравствует. Алан Чумак, помните, целитель-экстрасенс, надо было заряжать банки с водой возле телевизора. Значит, Эл Джо, да, я это застал. В общем-то, уже достаточно старый получается я чувак. Эл Джонсон, американский артист, Менестрель, отмечает сегодня свой день рождения, ну, вернее, его, значит, поклонники, его ценители, естественно, уже нет в живых. Салли Райт, американский астронавт, первая американская женщина-космонавт, появилась на свет. Советская поэтесса Наталья Горбаневская, Алексей Арбузов, знаменитый советский драматург, Панфутий Чебышев, русский математик и профессор, наконец, Абрахам де Муавр, английский математик французского происхождения. Если у вас сегодня личный праздник какой-то, я вас поздравляю от души и надеюсь, что это время весеннее прекрасное вы проведете в компании ваших самых близких людей, неважно какое количество, 1, 2 или 200, ну и такое иногда бывает. Вот один мой знакомый недавно праздновал день рождения, и у него были очень известные артисты, приезжали. Вот такие вот люди есть, достаточно богатые, даже в наше время. Вот. А что касается празднований, вы знаете, вот я посмотрел, открыты террасы летние в Риге, почему-то пустуют, и мне очень хочется, чтобы поскорее уже пришли выходные, чтобы посмотреть, как это, когда вот выходные дни, как они будут заполнены, или все-таки спрос упал, как говорят рестораны. Наша программа продолжается. Всем здравствуйте. Доброе утро. Я Кирилл Низовцев.
0: Доброе утро.
5: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым. При поддержке моторных масел Goodyear.

0: последних новостей.
1: Вы знаете, друзья, хочется о чем-то хорошем поговорить. Почему-то такое вот настроение какое-то такое уже вот выходного дня практически. Прошедшая в Латвии ночь музеев вновь доказала, что ради искусства латвийцы готовы не спать до рассвета. И хотя госмузеи в этом году заметили небольшой спад активности, общие цифры посещаемости бьют рекорды за счет других культурных пространств. Главным фаворитом публики за пределами столицы стал музей Ротко в Даугавпилсе, а в Риге лидерство сохранил военный музей. Кстати, очень прикольный, хочу сказать, действительно. Значит, по данным Минкульта, непосредственно государственно аккредитованный музей в этом году приняли более 148 тысяч человек. Это меньше, чем в прошлые годы, однако организаторы подчеркивают, что реальный масштаб акции как минимум в два раза больше. Официальная статистика учитывает только классические музеи, в то время как сотни тысяч людей провели эту ночь в усадьбах, библиотеках, выставочных залах, зданиях министерств и госучреждений, которые также открыли свои двери бесплатно. Всего в акции приняло участие более 260 культурных пространств по всей стране. Темой этой ночи стали приключения предмета. Больше всего гостей традиционно собрали мероприятия в Риге и ее окрестностях. Столичные экспозиции посетил 56 131 человек. Из рижских локаций самым востребованным оказался Латвийский военный музей. Он принял около 7 тысяч гостей. В регионах Латвии культурная жизнь также активно кипела. Здесь работало 172 площадки. Настоящим триумфатором стал музей Ротко. Он установил абсолютный рекорд года, собрав около 11 тысяч посетителей. В регионах в общем зачете лидерство распределилось так. В Курземе 37,5 тысяч визитов. В Видземе 19 тысяч визитов. Главный магнит стал Валмерский музей. Земгала чуть больше 18 тысяч. В Латгале почти 18 тысяч человек. Нынешняя ночь музеев показала, что формат акции меняется. Жители Латвии все чаще выбирают для ночных прогулок не только привычные музейные залы, но и альтернативные пространства, превращая международную инициативу в масштабный праздник общения и культуры. Латвия отмечает этот день с 1978 года. Сама традиция зародилась во Франции, со временем превратилась в отличный повод открыть для себя места, куда в обычные дни многие просто не успевают дойти. Но я считаю, что это, значит, один из первых таких праздников, вот уже в теплое относительно время года. Хочется, чтобы все-таки было в этот день и в эту ночь тепло, потому что мерзнуть, ходить, ну, кайфа нет. И, вы знаете, я понимаю людей, почему они не только музеи хотят посещать, но и какие-то другие активности, потому что музеи все-таки для многих это скучно по-прежнему. А в ночные клубы уже многие люди, кому за, да, там, не знаю, 35, может быть, уже не ходят, и в кафе тоже редко появляются, потому что надоело. Вот. А вот какие-то тусовки такие, арт маленькие, небольшие, не знаю, там, показывают мод, что-нибудь типа того. Это очень круто. Там можно встретить тоже таких же адекватных, нормальных людей, значит, твоего возраста и, в общем, провести хорошо время. Знаете, я могу сказать, что действительно, наверное, это замена каким-то ночным тусовкам, которые были в молодости, потому что буквально, не знаю, года полтора назад, наверное, ну, я думаю, что в январе прошлого года последний раз я, значит, посетил ночной клуб один, вот, и так получилось, значит, встретил друзей, они говорят, пойдем, друзья моложе, зашел, был я с одним своим корешком, с другом, и, в общем, мы ушли очень уже рано, ну, в смысле, долго были, да, на рассвете практически ушли, вот, и и потом вместе с ним встретились и обсуждали, зачем мы ходили, что мы там делали, и пришли к выводу, что мы были на дне. Вот, потому что это совершенно не наша тема. Ну, просто есть люди, кому это нравится, и кто, в общем-то, живет такой жизнью, а есть тем, кому совершенно это неинтересно, кому интересна семья, дети и какие-то более культурные места для времяпрепровождения. Вот, пожалуй, музеи и какие-то арт-пространства, творческие проекты, это как раз, значит, то, что надо, как мне кажется. Поэтому акция классная, я думаю, что можно даже и повторять, не обязательно делать ее один раз в год. Весной можно и не привлекать в музеи, просто объединять творческих деятелей, чтобы они, ну, придумывали что-то и, допустим, там, не знаю, в сентябре приглашали нас или еще когда-то. Это, правда, очень здорово и прикольно. Я желаю вам всем получить удовольствие от ваших интересных мероприятий, и лето впереди. Надеюсь, что их будет очень много, этих самых мероприятий. Ну, а мы продолжаем, друзья. Доброе всем утро!
0: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: ПТА «Дамбия 3А». Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации.
3: Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
4: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
5: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси».

взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю смыслом все

новой с нуля. И мне в первый раз это нравится, очень ловлю движение руки, люблю смыслом всем вопреки.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, в этот день вам нужно закрыть все хвосты, не беритесь за новые дела, пока не решите старые, иначе вас ждет провал, и в этот раз возьмите себя в руки, тельцы. Судьба испытывает вас на прочность, она может бросить вам вызов, справляться с которым придется в одиночку. Сохраняйте холодный рассудок, чтобы действовать без эмоций. Близнецы, в разговорах с людьми может проскочить информация, которая в будущем сыграет.

0: так вы сможете сделать все запланированное. Скорпионы, будьте открытыми к новым идеям, только так вы можете развиваться, получать новые знания и чего-то достигать, не стойте на одном месте. Стрельцы, вам лучше посвятить этот день искусству. Именно в творчестве вы сможете раскрыть новые свои грани и создать что-то невероятное. Вдохновение будет с вами весь день. Козероги, окружающие могут оказывать на вас давление, поэтому вам стоит быть начеку и не вестись на манипуляции. Лучше подумайте о своих целях и о том, как их достичь. Водолеи, день будет благоприятным для получения образования, сдачи экзаменов и приобретения новых навыков. Сделайте акцент именно на этом. И, наконец, рыбы. Сегодня вы можете чувствовать себя эмоционально уязвимыми. Постарайтесь найти время для релаксации и заботы о себе. Общение с близкими и друзьями поможет вам справиться с вашими чувствами. Вот такой он звездный прогноз на сегодня.
1: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии частично пасмурная погода, местами пройдут кратковременные дожди, в основном в центральной и южной частях страны. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, временами ожидается дождь. Ветер северо-западный слабый, во второй половине дня умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама.
2: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте

0: из последних новостей.
1: Министерство сообщения разработало проект новых правил, цель которых установить четкие единые требования к лицам, которые осуществляют проверку технического состояния транспортных средств в рамках государственного техосмотра. Об этом сообщает Департамент безопасности дорожного движения. Документ опубликован на едином портале ТАП и передан на общественное обсуждение до 5 июня этого года, чтобы жители, эксперты и организации могли высказать свое мнение и предложение до принятия решения. Новое регулирование предусматривает снижение административной нагрузки за счет установления четких и прозрачных требований к аккредитации. Это будет способствовать конкуренции на рынке услуг техконтроля, улучшить доступность качества услуг, создаст новые возможности для предпринимателей участвовать в выполнении делегированных государственным функций, а также предоставить владельцам транспортных средств более широкий выбор, указывает ЦСДД. Новое регулирование предусматривает, что техконтроль транспортных средств могут проводить аккредитованные лица, выбранные в соответствии с процедурой госзакупок. Это означает, что на рынок смогут выйти новые участники, что будет способствовать здоровой конкуренции и развитию качества услуг. Для владельцев, держателей транспортных средств это обеспечит более широкий выбор, при этом сохранится уверенность в объективности и качестве услуг, поскольку требования к аккредитации будут едиными и строгими. Проект правил устанавливает требования к организациям, проводящим техконтроль для всех видов транспорта, легковых, грузовых, автобусов, мотоциклов, а также их прицепов. Одновременно предусмотрим возможность расширения функций, например, проведение дополнительных проверок спецтранспорта или транспортных средств после ДТП. Также предусмотрено, что станции техосмотра должны будут обеспечивать полный спектр услуг, включая проверки после переоборудования транспортных средств, проверки, необходимые для сертификации в сфере грузоперевозок. Проект правил предусматривает, что каждый поставщик услуг должен создать внутренний порядок рассмотрения жалоб. Если клиент не согласен с результатом техконтроля, у него сначала будет возможность получить повторную оценку поставщика услуги, только после этого сможет обратиться в ЦСДД. Значит, интересно, вот люди пишут: самое правильное — техосмотр в автосервисе с лицензией на месте, проверяется техсостояние, все исправляется. Потом уже может заставить меня всех права, старые права старого не соответствовать новым требованиям, устарели. В общем, ну, люди считают, что ЦСДД придумывают разные вещи, чтобы брать деньги. Значит, как говорится, кто-то пишет, что не делается все к лучшему, у нас все наоборот. Но не соглашусь, мне кажется, что все-таки какое-то движение идет вперед, какие-то здравые мысли все-таки витают в воздухе. Поэтому я бы не стал так пессимистично все это расценивать, рассматривать. Сталкивался с ЦСДД, и, знаете, как раз сталкивался, честно, меня они не обижали, а в целом очень позитивно ко мне относились. Мне все зашло, все понравилось. Вот, поэтому надеюсь, что хуже не будет. А если будет лучше, если еще и кофе нальют в дорогу, значит, капучино я пью, если что, на обычном молоке, то, в принципе, это будет вдвойне приятно. Вот такая новость, друзья. Наша программа продолжается. И я надеюсь, что ваше состояние и состояние ваших машин вполне удовлетворительное, а, быть может, даже перфектное. Мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
2: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
3: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентери. Билеты «Лайма-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале! Рандеву!

0: Друзья, моя программа завершается. Спасибо за компанию. Последние 3 часа в студии микрофона для вас работал я, Кирилл Низовцев. Завтра в среду после 7 утра вновь услышимся в завершении. Грандиозная новость для всех любителей голливудского, американского кино. Любимчик публики. У меня одна есть знакомая, которая просто тащится от него. Ричард Гир, друзья мои, совсем скоро появится в Риге. Прилетит он 3 июня. Встретится с латвийскими депутатами. Выступит перед зрителями и представит фильм о Далай-Ламе, значит, и сострадании в эпоху мирового хаоса. Он многолетний защитник интересов Тибета. Значит, и еще вместе с ним прилетит в Ригу президент ассоциации International Company for Tibet Тенчо Гьяцо. Значит, фильм под названием Wisdom of Happiness будет показан в рижском кинотеатре Splendid Palace. И Ричард Гир сам собственной персоной перед фильмом выступит для всех тех, кто придет на этот показ. Но я думаю, что народу будет много, потому что все-таки увидеть такую звезду крутую, это дорогого стоит. Я, знаете, подумаю над тем, чтобы действительно самому туда прийти и даже, быть может, попробовать сфотографироваться с Ричардом Гиром, потому что если я сфотографируюсь и покажу, значит, моей знакомой, и она же такая уже возрастная женщина, вот, я думаю, что она будет просто от восторга в счастье. Вот такая вот история. Друзья, мы все всем сказал. Значит, завтра услышимся. Прекрасный день, шикарный вечер. Пока-пока, до встречи в эфире.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым. При поддержке моторных масел Goodyear.

0: Радио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про цены.
1: Минэкономики Латвии подписала соглашение с продуктовыми ритейлерами и производителями, чтобы гарантировать честное снижение цен. С 1 июля ставка НДС на часть базовых продуктов упадет с 21 до 12%, и этот шаг должен полностью отразиться на ценниках в магазинах. Речь идет о соглашении о честном переносе снижения ставки НДС. Под него попадают хлеб, молоко, охлажденное мясо птицы и свежие куриные яйца. Одновременно стороны подписали дополнение к уже существующему меморандуму о торговле. Бизнес обязался расширить корзину низких цен, сделать эти товары заметнее на полках и активнее продвигать продукцию местных латвийских производителей. В существующие 10 продуктовых категорий добавят новые позиции. Кроме того, в стране могут запустить национальную кампанию в поддержку локальных брендов. Министр экономики Виктор Валынис отметил, что за год после подписания меморандума о снижении цен на продукты была внедрена корзина низких цен, а также разработаны новые инструменты учета, которых раньше не было, например, инструмент сравнения цен. По словам Валыниса, в Латвии благодаря этим мерам цены на продукты за год снизились.
2: Про исследования.
1: Согласно данным опроса исследовательского центра СКДС, в Латвии 71% курильщиков предпочитают курить традиционные сигареты. На втором месте – электронные сигареты. Их используют 38% респондентов, указавших в опросе, что употребляют какие-либо табачные или никотиновые продукты. Далее следуют нагреваемый табак – 23% опрошенных, курительный или самокрутный табак – 18%, сигарилы – 15%, сигары – 13% и никотиновые подушечки без табака – 9%. Данные исследования показывают, что 32% жителей Латвии употребляют какие-либо табачные или никотиновые изделия, 24% делают это регулярно, а 8% – время от времени. Из опрошенных 6% признали, что покупают контрабандные табачные и никотиновые изделия, а 18% указали, что их друзья или знакомые покупают контрабандные сигареты. Между тем, по последним данным Европейского совета по политическим инновациям, потребление незаконно приобретенных сигарет в Латвии достигло 18% от общего потребления сигарет, а потребление нелегальных электронных сигарет составило 63%.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами, преимущественно в Латгале, пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 14 до 20 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть артисты, которых слушатели хорошо знают по песням, но редко задумываются, какой путь стоит за этим именем. Сегодня в эфире Сергей Войтенко с новой песней «Пара слов». Музыкой он занимается с детства. Уже в 7 лет начал играть на баяне, позже получил профессиональное образование и стал лауреатом музыкальных конкурсов. Со временем Сергей Войтенко сумел доказать, что даже такой инструмент, как баян, может звучать современно и по-новому. Многим слушателям он знаком по проекту «Баян Микс», который сделал его узнаваемым далеко за пределами инструментальной сцены. Сегодня Сергей активно развивается в качестве автора песен, регулярно появляясь в эфире с новыми работами. «Пара слов» — премьера на первом автомобильном.

0: Реклама.
1: Горение. Февраль, март, апрель, май. Покупая бытовую технику горения в ПТА, каждая покупка с 15 февраля участвует в лотерее. Много стоящих призов. 50 мощных пылесосов. Современная плита. Удобная морозильная камера. Трудолюбивая стиральная машина. Покупай в ПТА до 31 мая и выигрывай. Номер лотереи 8874. ПТА Гамбия 3А. ПТА ЛВ.
2: Команда профессиональных подологов клиники «Балта» вернет легкость вашей походке. Современные методики, индивидуальный подход и заметный результат уже после первого визита. Клиника «Балта» – профессиональная забота о ваших ногах. Запишитесь сегодня и наслаждайтесь комфортом. 28 770 660. Клиника «Балта». Рига. Улица Эрнеста Бирзника-Упиша, 10. kbalta.eu. Профессиональная медицинская подология. Код медицинского учреждения 00100280.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: И снова про двухколесных, в смысле про веломотосезон. Для автомобилителя это означает только одно – удвоенное внимание. Ну и заодно несколько советов. Например, велосипедисты, как правило, держатся в правой полосе ближе к тротуарам. Поэтому при повороте направо обязательно посмотрите в зеркало. Или, допустим, пробка. Как известно, мотоциклисты пристраиваются в хвост, ну, чтобы при удобном моменте проскочить между двумя машинами. Все логично, но в этом случае для автомобилиста они оказываются в мертвой зоне. Так что просто помним о такой возможности. На самом-то деле двухколесные вообще менее заметны на дороге. Ну а вам будет проще всегда, если знать, что они всегда рядом. Переходим к чистоте. Да, вымытая машина меньше греется. Опять же, остатки битума и насекомых, накапливаясь на кузове, неизбежно разрушают лакокрасочное покрытие и ведут к перегреву. Так что смело мойте, да и почаще. При этом не стесняйтесь покрывать воском. Дорого, но зато эффективно. Если это делают профессионалы, вам будет достаточно всего лишь пары процедур за весь сезон. Ну и не забывайте также постоянно чистить салон. Помимо прочего, пыль и грязь на любой поверхности очень способствуют появлению стойких пятен. Ну и под занавес давайте поговорим про экологичные автомобильные технологии, которые меняют нашу жизнь. Электромобили, гибриды, водородные машины – все эти новшества уже не кажутся чем-то далеким и невероятным. Напротив, они становятся реальностью, которая все больше входит в нашу жизнь. Электрические машины – это не только способ уменьшить выбросы углекислого газа, но и решение проблемы с шумом и загрязнением воздуха. Такие машины требуют меньше обслуживания и имеют гораздо меньше частей, которые двигаются, что делает их долговечными и экономичными. Еще одно перспективное направление – это водородные автомобили. На самом-то деле источник чистой энергии для машин, который может стать настоящей альтернативой бензиновым и дизельным двигателям. У таких автомобилей гораздо быстрее время заправки, а само топливо намного легче добывается. Но это еще не конец, ведь технологии продолжают развиваться. Уже сегодня ученые работают над тем, чтобы сделать аккумуляторы более мощными и дешевыми, а машины еще более энергоэффективными. Да, действительно, мы все стоим на пороге настоящей автомобильной революции, которая изменит наши дороги и, возможно, спасет нашу планету. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии частично пасмурная погода, местами пройдут кратковременные дожди, в основном в центральной и южной частях страны. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, временами ожидается дождь. Ветер северо-западный слабый, во второй половине дня умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
1: Реклама.
3: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
4: Хорошая скидка – лучшая поддержка. В мае в аптеках «Апотека» скидки 50% и даже больше на определенные топ-продукты. Например, скидки на определенные продукты витамина D с омега-3 и витамины для укрепления детского организма от бренда «Витерон». А также скидка не менее 50% на определенные продукты «Моллерс» для иммунитета и продукты «Валмарк» – цинк, селен, а также глюкозамин с коллагеном. В хороших руках – «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
5: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билетсервис».
2: Адольф Шапиро считает себя счастливчиком. Почему? Читай в майском «Лилит» истории из жизни великого режиссера. А еще в номере. Супер-женщины с молодыми мужьями даже на 40 лет моложе. Спор психолога с айтишником. Может ли искусственный интеллект заменить психолога? Скандалы и тайны вокруг цветов в шедеврах живописи. И снова про любовь. Оказывается, сердце Франции бьется налево. Самое время купить новый «Лилит».

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Reklama.
1: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
2: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтере Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билеш Сервис.
3: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
4: No 26. maija līdz 1. jūnijam! Ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6 plus vai 12 plus 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti autiņbiksītes Hagijs pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima!
5: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляют лучшее европейское трибьют-шоу Collins Live Experience. 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. Collins Live Experience. 12 июня в Лепае. Концертный зал Путвейне. И 13 июня в Елгаве. Концертный зал Митова.
6: Билеты Билишу Парадизе.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про суды.
1: Конституционный суд возбудил дело о законодательных нормах, предусматривающих применение пониженной ставки НДС к распространению книг и периодических изданий только на определенных языках, сообщили в суде. Пониженная налоговая ставка в размере 5% применяется к изданиям, выпущенным или опубликованным на государственном языке, латгальском письменном языке, ливском языке, а также на официальных языках стран ЕС, стран-кандидатов на вступление в ЕС и стран Организации экономического сотрудничества и развития. Один из заявителей, компания «Интеллектуала Грамота», владеет книжным магазином и специализируется на распространении книг и периодических изданий на русском языке. Второй заявитель – ЛР-8 занимается выпуском периодических изданий и раз в неделю выпускает печатную газету на латышском и русском языках. С 1 января этого года, когда вступили в силу оспариваемые нормы, к значительной части распространяемых этими компаниями изданий больше не применяется пониженная ставка НДС. Вместо нее действует стандартная ставка. Компании указали, что это оказало прямое негативное влияние на их коммерческую деятельность, поскольку распространяемые ими издания на русском языке стали значительно дороже. Клиенты стали покупать их реже или вовсе отказываться от подписки, в результате чего сократился оборот и возможности продолжать прежнюю коммерческую деятельность. Компании рассчитывали, что пониженная налоговая ставка будет применяться ко всем распространяемым ими изданиям независимо от языка. Таким образом, они считают, что был нарушен закрепленный в первой статье Сатворсме принцип защиты законных ожиданий, а также затронуты гарантированные 105-й статьей Сатворсме права на собственность.
3: Про рекорды.
1: Нападающий сборной Латвии по хоккею Рудольфс Балцерс в 6 матчах чемпионата мира забросил 6 шайб. Это лучший показатель в новой истории латвийского хоккея за все время выступлений в элитном дивизионе. За день до завершения группового этапа Балцерс 6 голами лидирует в списке лучших снайперов турнира. И капитан латвийской сборной вполне может улучшить свое достижение. Сегодня, в последнем туре предварительного этапа, Латвия еще играет с Венгрией. А если команда выйдет в плей-офф, то Балцерс там проведет еще как минимум один матч.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами, преимущественно в Латгале, пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 14 до 20 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Дело мастера.
3: Когда пластиковая дверь перестает закрываться плотно, это не просто мелкая неудобная деталь, а знак того, что ей пора уделить немного внимания. Иногда достаточно совсем немного, просто подкрутить петли. Сначала стоит обратить внимание на то, как створка садится в раму. Если она цепляется за порог или верхний угол, значит, дверь немного просела. На петлях есть небольшие регулировочные отверстия, куда вставляется шестигранник. Поворачивая его по часовой стрелке, можно приподнять дверь или сдвинуть ближе к раме, чтобы она снова вставала ровно. Иногда появляется сквозняк. В этом случае нужно отрегулировать прижим. На торце створки или в петлях есть небольшие эксцентрики, которые регулируют плотность закрывания. Достаточно повернуть их отверткой, чтобы створка прилегала чуть плотнее и удерживала тепло. Можно проверить уплотнитель и ручку. Если резинка стала жесткой или потрескалась, ее можно заменить, а фурнитуру смазать силиконовой смазкой или каплей масла. Часто именно эти мелочи мешают двери закрываться легко. В общем, сделать это аккуратно и без лишнего шума – это уже дело мастера.
2: Дело мастера. Реклама.
4: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
5: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. Septembrī Shiomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. Septembrī Rīgā.
6: Адольф Шапиро считает себя счастливчиком. Почему? Читай в майском «Лилит» истории из жизни великого режиссера. А еще в номере. Супер-женщины с молодыми мужьями даже на 40 лет моложе. Спор психолога с айтишником. Может ли искусственный интеллект заменить психолога? Скандалы и тайны вокруг цветов в шедеврах живописи. И снова про любовь. Оказывается, сердце Франции бьется налево. Самое время купить новый «Лилит».

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии частично пасмурная погода. Местами пройдут кратковременные дожди, в основном в центральной и южной частях страны. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, временами ожидается дождь. Ветер северо-западный слабый, во второй половине дня умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама.
2: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь.

0: Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
1: Юрмала «Лето». Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзентери». Билеты «Лайма-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
2: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.

0: за милых дам.
1: Интересный факт. Ограничение скорости. Первое в истории ограничение скорости было установлено в Соединенном Королевстве в 1865 году. В то время скорость была ограничена до 24 км в час на открытых дорогах, 3 км в час в городских районах и 6 км в час в сельской местности.
2: Авторадио «Латвия». Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: На четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о самых необычных и интересных деталях, которые делают каждого питомца уникальным. Например, рисунок на носу у собаки неповторим, как отпечатки пальцев у человека. Если внимательно присмотреться к носу собаки, можно заметить его структуру. Тонкие линии, бугорки и бороздки, которые образуют сложный узор на коже. Эти узоры у каждой собаки разные, и даже у щенков из одного помета они не повторяются. Исследования показывают, что такие носовые отпечатки формируются в раннем возрасте и остаются стабильными по мере роста питомца. Это означает, что рисунок носа – это уникальная визитная карточка каждой собаки. Эта особенность стала предметом изучения и обсуждения, поскольку она может использоваться не только как интересный факт, но и как способ идентификации собаки, похожей на человеческие отпечатки пальцев. Некоторые технологии уже позволяют делать цифровые снимки носа и анализировать их для различения собак среди множества других. Иногда этим фактом можно даже воспользоваться на практике. Если собака потеряется, фотография ее носа может помочь другим людям или сервисам удостоверить, что именно это ваш питомец, особенно если он зарегистрирован в специальном приложении с такой функцией. Стоит запомнить, рисунок на носу у собаки – это не просто красивый узор, это именно то, что делает вашего питомца неповторимым. А пока мы учимся замечать такие удивительные особенности, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. Реклама.
2: Pio Studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Pio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz Pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Pio Studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Pio Studio klusais centrs un Pio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien. PioStudio.lv.
3: Ieraugi dabas skaistumu rododendru ziedēšanas svētkos Babītē. No 26. līdz 29. maijām baudi skaisto ziedu košumu un izcilos mākslinieku balsis katru vakaru. 26. maijā Aleksandrs Antoņenko, 27. maijā Anse Krauze, 28. maijā Marija Naumova un 29. maijā Igo. Tiekamies rododendru ziedēšanas svētkos Babītē. Biļetes iegādājies Biļešu paradīzes kasēs vai Biļešu paradīze LV.
4: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про безопасность.
2: Коммуникация по поводу залетевших в Латвию дронов должна быть более продуманной. Однако нет никаких оснований ставить под сомнение профессионализм национальных вооруженных сил, заявил исследователь аналитического центра ЛАСАР Роберт Скитс. Он признал, что до сих пор коммуникация не во всех случаях была успешной, и из этих инцидентов необходимо извлекать уроки. Однако подчеркнул, что был бы осторожен с посыпанием головы пеплом. Скитс отметил, что в вопросе обнаружения дронов заметны пробелы в возможностях. В то же время, после каждого неудачного случая НВС не могут менять свой подход, поскольку это тоже не было бы долгосрочным мышлением. Китс также подчеркнул, что нельзя сравнивать ситуацию в Латвии с Украиной, где в условиях войны имеется большое число операторов дронов, ведь в Латвии таких возможностей нет. То, что не удается сбивать дроны, залетевшие на территорию Латвии, это плохо. Конечно, если сопоставить стоимость дрона и стоимость его уничтожения, найдутся те, кто задаст вопрос, насколько это оправдано. Однако, если дрон врежется в инфраструктуру, расчеты будут совершенно другими. Так что эти дроны нужно начинать сбивать, признал исследователь.
1: Про цены.
2: Минэкономики Латвии подписала соглашение с продуктовыми ритейлерами и производителями, чтобы гарантировать честное снижение цен. С 1 июля ставка НДС на часть базовых продуктов упадет с 21 до 12%, и этот шаг должен полностью отразиться на ценниках в магазинах. Речь идет о соглашении о честном переносе снижения ставки НДС. Под него попадают хлеб, молоко, охлажденное мясо птицы и свежие куриные яйца. Одновременно стороны подписали дополнение к уже существующему меморандуму о торговле. Бизнес обязался расширить корзину низких цен, сделать эти товары заметнее на полках и активнее продвигать продукцию местных латвийских производителей. В существующие 10 продуктовых категорий добавят новые позиции. Кроме того, в стране могут запустить национальную кампанию в поддержку локальных брендов. Министр экономики Виктор Валынис отметил, что за год после подписания меморандума о снижении цен на продукты была внедрена корзина низких цен, а также разработаны новые инструменты учета, которых раньше не было, например, инструмент сравнения цен. По словам Валыниса, в Латвии благодаря этим мерам цены на продукты за год снизились.
1: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами, преимущественно в Латгале, пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 14 до 20 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть артисты, которых слушатели хорошо знают по песням, но редко задумываются, какой путь стоит за этим именем. Сегодня в эфире Сергей Войтенко с новой песней «Пара слов». Музыкой он занимается с детства. Уже в 7 лет начал играть на баяне, позже получил профессиональное образование и стал лауреатом музыкальных конкурсов. Со временем Сергей Войтенко сумел доказать, что даже такой инструмент, как баян, может звучать современно и по-новому. Многим слушателям он знаком по проекту «Баян Микс», который сделал его узнаваемым далеко за пределами инструментальной сцены. Сегодня Сергей активно развивается в качестве автора песен, регулярно появляясь в эфире с новыми работами. «Пара слов» — премьера на Первом автомобильном.

0: Реклама.
1: Рестораны Вайрок Саулус и Марк Нябетти представляют. 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Фондерсала. Билеты Билиши Сервис.
2: Лидл в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Куриные яйца 10 штук, евро 99. И Кока-Кола или Кока-Кола Зеро 99 центов. Лидл стоит того.
3: Канадиешу рок-звайгзне Брайанс Адамс. Atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Šaijomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Brajans Adams 27. septembrī Rīgā.
4: Адольф Шапиро считает себя счастливчиком. Почему? Читай в майском «Лилит» истории из жизни великого режиссера. А еще в номере. Супер-женщины с молодыми мужьями даже на 40 лет моложе. Спор психолога с айтишником. Может ли искусственный интеллект заменить психолога? Скандалы и тайны вокруг цветов в шедеврах живописи. И снова про любовь. Оказывается, сердце Франции бьется налево. Самое время купить новый «Лилит».
5: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор.

дым сигарет с ментолом, чистый лист, отель, туман, черный кадиллак и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале Дзинтере на берегу моря в городе Юрмала.

А улыбнулся-то зачем? Чтобы быть добрее. Он спрашивал все, он строил догадки. Потом он достал свой коньяк-шоколадка, наливал не спеша, очень старался.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
1: И снова про двухколесных, в смысле про веломотосезон. Для автомобилителя это означает только одно – удвоенное внимание. Ну и заодно несколько советов. Например, велосипедисты, как правило, держатся в правой полосе ближе к тротуарам. Поэтому при повороте направо обязательно посмотрите в зеркало. Или, допустим, пробка. Как известно, мотоциклисты пристраиваются в хвост, ну, чтобы при удобном моменте проскочить между двумя машинами. Все логично, но в этом случае для автомобилиста они оказываются в мертвой зоне. Так что просто помним о такой возможности. На самом-то деле двухколесные вообще менее заметны на дороге. Ну а вам будет проще всегда, если знать, что они всегда рядом. Переходим к чистоте. Да, вымытая машина меньше греет.

0: разница. Опять же, остатки битума и насекомых, накапливаясь на кузове, неизбежно разрушают лакокрасочное покрытие и ведут к перегреву. Так что смело мойте, да и почаще. При этом не стесняйтесь покрывать воском. Дорого, но зато эффективно. Если это делают профессионалы, вам будет достаточно всего лишь пары процедур за весь сезон. Ну и не забывайте также постоянно чистить салон. Помимо прочего, пыль и грязь на любой поверхности очень способствуют появлению стойких пятен. Ну и под занавес давайте поговорим про экологичные автомобильные технологии, которые меняют нашу жизнь. Электромобили, гибриды, водородные машины – все эти новшества уже не кажутся чем-то далеким и невероятным. Напротив, они становятся реальностью, которая все больше входит в нашу жизнь. Электрические машины – это не только способ уменьшить выбросы углекислого газа, но и решение проблемы с шумом и загрязнением воздуха. Такие машины требуют меньше обслуживания и имеют гораздо меньше частей, которые двигаются, что делает их долговечными и экономичными. Еще одно перспективное направление – это водородные автомобили. На самом-то деле источник чистой энергии для машин, который может стать настоящей альтернативой бензиновым и дизельным двигателям. У таких автомобилей гораздо быстрее время заправки, а само топливо намного легче добывается. Но это еще не конец, ведь технологии продолжают развиваться. Уже сегодня ученые работают над тем, чтобы сделать аккумуляторы более мощными и дешевыми, а машины еще более энергоэффективными. Да, действительно, мы все стоим на пороге настоящей автомобильной революции, которая изменит наши дороги и, возможно, спасет нашу планету. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии частично пасмурная погода, местами пройдут кратковременные дожди, в основном в центральной и южной частях страны. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, временами ожидается дождь. Ветер северо-западный слабый, во второй половине дня умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
1: Реклама.
3: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новом

0: Талицинтери. Билеты в Билешу-сервис.
1: Хорошая скидка – лучшая поддержка. В мае в аптеках «Апотека» скидка 50% и даже больше на определенные топ-продукты. Например, скидки на определенные продукты витамина D с омега-3 и витамины для укрепления детского организма от бренда «Ветерон». А также скидка 50% на шоты «Версан» для поддержки суставов в упаковке по 20 штук. И постилки «Провизор Ашваганда» для эмоционального равновесия. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзинтери». Билеты «Лайма-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале! Рандеву!

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про Евросоюз.
1: Нужно считаться с тем, что в следующем многолетнем бюджете Евросоюза денег на все не хватит, заявил депутат Европарламента, член бюджетной комиссии Нил Ушаков. Он отметил, что нынешнее предложение по многолетнему бюджету ЕС, по сути, уже меньше действующего. Причем никогда не было так, чтобы бюджет утверждали в полном объеме. Финансирование всегда дополнительно сокращают. Ситуацию депутат Европарламента охарактеризовал как тяжелую. Говоря о бюджете ЕС на следующий год, он отметил, что впервые удалось включить приоритеты, важные для Балтии и Восточной Европы в целом. Ушаков подчеркнул, что речь идет о приграничных самоуправлениях. Есть предложение начать целенаправленно поддерживать именно эти муниципалитеты, но не в контексте безопасности или военной сферы, а в социально-экономическом аспекте. Укрепление границы должно финансироваться из общего европейского бюджета, потому что граница Латвии и России, Эстонии и России, Польши и России – это не только ответственность этих стран, это внешняя граница ЕС, и платить за нее должны все вместе, а не только налогоплательщики Латвии, Польши или Эстонии, сказал политик.
2: Про исследования.
1: Согласно данным опроса исследовательского центра СКДС, в Латвии 71% курильщиков предпочитают курить традиционные сигареты. На втором месте электронные сигареты. Их используют 38% респондентов, указавших в опросе, что употребляют какие-либо табачные или никотиновые продукты. Далее следуют нагреваемый табак, 23% опрошенных, курительный или самокрутный табак, 18%, сигарилы, 15%, сигары, 13%, и никотиновые подушечки без табака, 9%. Данные исследования показывают, что 32% жителей Латвии употребляют какие-либо табачные или никотиновые изделия, 24% делают это регулярно, а 8% – время от времени. Из опрошенных 6% признали, что покупают контрабандные табачные и никотиновые изделия, а 18% указали, что их друзья или знакомые покупают контрабандные сигареты. Между тем, по последним данным Европейского совета по политическим инновациям, потребление незаконно приобретенных сигарет в Латвии достигло 18% от общего потребления сигарет, а потребление нелегальных электронных сигарет составило 63%.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами, преимущественно в Латгале, пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 14 до 20 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Красная остановка.
1: Сегодня вкусную остановку мы совершим с блюдом, которое сочетает в себе легкость и сытность. Куриные котлеты со шпинатом. Это идеальный вариант для семейного ужина или уютного вечера. Котлета – слово, знакомое каждому, но сам формат блюда пришел к нам из Европы. Фаршированные и рубленные кусочки мяса, обжаренные или запеченные, стали частью кухни еще в 18 веке. А шпинат, как ингредиент, сегодня считается символом свежести и легкости. Он помогает добавить яркий цвет, зелень и мягкую текстуру в традиционные котлеты, делая их чуть современнее. Для приготовления возьмите примерно 600 граммов куриного фарша, добавьте примерно 150 граммов свежего шпината, предварительно промытого и мелко нарезанного. Одно яйцо, немного панировочных сухарей, соль и перец по вкусу. Хорошо вымешайте все вместе. Сформируйте котлеты средней величины и обжарьте на умеренном огне до золотистой корочки. Если хочется, можно 2 минуты потомить под крышкой, чтобы котлеты прогрелись до центра и были сочными. Подавайте такие котлеты с легким гарниром, салатом из свежих овощей или картофелем пюре. Но также можно добавить ложечку йогурта или сметанного соуса сверху. И пусть сегодняшняя вкусная остановка станет тем моментом, когда просто становится вкусно. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка. Реклама.
2: Луис Капалди. Balss, kas aizkustinājusi miljoniem siržu. Un dziesmas, kas savaldzinājušas visu pasauli. Luisa Capaldi labākie hiti, tūkstošiem fanu un tu. Koncertā 31. maijā Viļņā, Kalnu parkā. Biļetes biļešu servisā. Luis Capaldi 31. maijā Viļņā.
3: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
4: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу Collins Live Experience. 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. Collins Live Experience. 12 июня в Лепае. Концертный зал Путвейне. И 13 июня в Елгаве. Концертный зал Митова.
5: Билеты Билишу Парадизе.
6: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
7: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода» 5 июля. Концерт

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Вы знаете, словила себя на мысли, что авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио «Латвия». Вместе в пути.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии частично пасмурная погода, местами пройдут кратковременные дожди, в основном в центральной и южной частях страны. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, временами ожидается дождь. Ветер северо-западный слабый, во второй половине дня умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама. Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
4: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā Placebo 16. oktobrī Rīgā.
0: Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на билетосервис.lv.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: мотор.
1: Киноафиша. Зарубежный кинематограф полон сюжетов, которые находят зрителя в самый подходящий момент. Если хотите выбрать, что посмотреть вечером, обратите внимание на фильм «Черный чемодан. Двойная игра». Фильм также можно найти под названием «Черная сумка». В нем снялись Майкл Фассбендер и Кейт Бланшетт. История начинается с того, что опытные сотрудники разведки живут под прикрытием в роли семейной пары. Их совместная жизнь построена на секретах и постоянной готовности к работе, при этом для окружающих они выглядят обычной супружеской парой. В какой-то момент внутри спецслужбы появляется информация о предателе, который передает важные данные о разработке под названием «Северус». Эта технология представляет серьезную угрозу, и ее утечка может привести к масштабным последствиям. Мужчина получает новое задание. Ему поручено выяснить, кто стоит за утечкой информации. Подозрение постепенно приводит его к необычному выводу, и внутри круга потенциальных предателей оказывается его собственная жена. Отношения, которые строились годами, начинают рушиться под давлением тайных операций и старых ошибок. Дальнейшее расследование развивается на фоне личного кризиса. Мужчина пытается докопаться до истины и при этом сохранить контроль над ситуацией. Каждый шаг становится испытанием, так как правда может оказаться болезненной, а ложь – слишком убедительной. Женщина, в свою очередь, не делает ситуацию проще. Ее действия и решения заставляют сомневаться в каждом слове и каждом жесте. Сюжет фильма «Черный чемодан. Двойная игра» сочетает элементы психологической драмы и классического шпионского триллера. Если вы настроены на глубокий и интригующий сюжет, этот фильм станет подходящим выбором для вечернего просмотра. Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
2: Реклама. Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзинтери». Билеты «Лайма-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
3: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam, hobija preču veikali sportam un atpūtēji, izlaušanās istaba pēc paša izvēles, atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
4: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал «Дзинтери» «Вера
5: Прежнего».
6: Я знаю пароль.
4: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра».
6: А я простила, я простила.
4: «Вера Брежнева». 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билет

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про суды.
1: Конституционный суд возбудил дело о законодательных нормах, предусматривающих применение пониженной ставки НДС к распространению книг и периодических изданий только на определенных языках, сообщили в суде. Пониженная налоговая ставка в размере 5% применяется к изданиям, выпущенным или опубликованным на государственном языке, латгальском письменном языке, ливском языке, а также на официальных языках стран ЕС, стран-кандидатов на вступление в ЕС и стран Организации экономического сотрудничества и развития. Один из заявителей, компания «Интеллектуала Грамота», владеет книжным магазином и специализируется на распространении книг и периодических изданий на русском языке. Второй заявитель, ЛР-8, занимается выпуском периодических изданий и раз в неделю выпускает печатную газету на латышском и русском языках. С 1 января этого года, когда вступили в силу оспариваемые нормы, к значительной части распространяемых этими компаниями изданий больше не применяется пониженная ставка НДС. Вместо нее действует стандартная ставка. Компании указали, что это оказало прямое негативное влияние на их коммерческую деятельность, поскольку распространяемые ими издания на русском языке стали значительно дороже. Клиенты стали покупать их реже или вовсе отказываться от подписки, в результате чего сократился оборот и возможности продолжать прежнюю коммерческую деятельность. Компании рассчитывали, что пониженная налоговая ставка будет применяться ко всем распространяемым ими изданиям, независимо от языка. Таким образом, они считают, что был нарушен закрепленный в первой статье Сатворсме принцип защиты законных ожиданий, а также затронуты гарантированные 105-й статьей Сатворсме права на собственность.
3: Про рекорды.
1: Нападающий сборной Латвии по хоккею Рудольфс Балцерс в 6 матчах чемпионата мира забросил 6 шайб. Это лучший показатель в новой истории латвийского хоккея за все время выступлений в элитном дивизионе. За день до завершения группового этапа Балцерс с 6 голами лидирует в списке лучших снайперов турнира. И капитан латвийской сборной вполне может улучшить свое достижение. Сегодня, в последнем туре предварительного этапа, Латвия еще играет с Венгрией. А если команда выйдет в плей-офф, то Балцерс там проведет еще как минимум один матч.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами, преимущественно в Латгале, пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 14 до 20 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Реклама.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации.
0: Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
2: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv.
3: Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
4: Луис Капалди. Балс, кас айскустинайся миллионим сиржу. Он дзесмас, кас савалдинайшас виссу пасаули. Луиса Капалди лабакия хити, тукстошием фану, он ту. Koncertā 31. maijā Viļņā, Kalnu parkā. Biļetes biļešu servisā. Luis Capaldi 31. maijā Viļņā.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В восточной части страны больше осадков, возможны грозы. Западный ветер сменится на северо-западный от 2 до 8, порывами до 15 метров в секунду на побережье. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В восточной части страны возможны грозы и град. Северо-западный ветер от 6 до 11, порывами до 15-20 метров в секунду, во время грозы до 23 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Северо-западный ветер от 8 до 11, порывами до 20 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
0: Реклама.
2: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.

0: Piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Команда профессиональных подологов клиники «Балта» вернет легкость вашей походке. Современные методики, индивидуальный подход и заметный результат уже после первого визита. Клиника «Балта» – профессиональная забота о ваших ногах. Запишитесь сегодня и наслаждайтесь комфортом. 28 770 660. Клиника «Балта». Рига. Улица Эрнеста Бирзняка-Упиша, 10. kbalta.eu. Профессиональная медицинская подология. Код медицинского учреждения 00102-80.

0: Реклама.
1: Рестораны Вайрок Соус и Мартиня Детти представляют 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Вондерсала. Билеты Билиши Сервис.
2: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
3: Впервые в Латвии мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу Collins Live Experience. 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. Collins Live Experience. 12 июня в Лепае. Концертный зал Путвейне. И 13 июня в Елгаве. Концертный зал Митова. Билеты Билишу Парадизе.

0: В Риге 15 часов.
1: Новости. В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про зарплату.
1: Латвия опередила Португалию в обновленном глобальном рейтинге уровня средних заработных плат, который составляет статистический сервис Numbeo. Страны оцениваются по объему чистой ежемесячной зарплаты, остающейся на руках у работников после уплаты всех налогов. Согласно опубликованным данным, Латвия расположилась на 44-м месте в мире со средним показателем в 1161 доллар США. Португалия отстает на одну строчку и занимает 45-е место. Ее жители в среднем получают 1151 доллар чистыми. При этом среди стран Балтии Латвия продолжает уступать своим соседям. Эстония находится на 32-й позиции – 1637, а Литва на 39-й – 1385 долларов. Лидером списка традиционно осталась Швейцария, где средний доход после уплаты налогов составляет 6539 долларов. В первую тройку также вошли Люксембург 4812 и Сингапур 3789 долларов. Самый низкий уровень оплаты труда среди всех учтенных в исследовании государств зафиксирован на Кубе. Местный средний доход составляет всего 31 доллар. В общей сложности эксперты сервиса проанализировали экономические показатели 101 страны мира.
2: Про безопасность.
1: Коммуникация по поводу залетевших в Латвию дронов должна быть более продуманной. Однако нет никаких оснований ставить под сомнение профессионализм национальных вооруженных сил, заявил исследователь аналитического центра ЛАСАР Роберт Скитц. Он признал, что до сих пор коммуникация не во всех случаях была успешной, и из этих инцидентов необходимо извлекать уроки. Однако подчеркнул, что был бы осторожен с посыпанием головы пеплом. Скитц отметил, что в вопросе обнаружения дронов заметны пробелы в возможностях. В то же время, после каждого неудачного случая, НВС не могут менять свой подход, поскольку это тоже не было бы долгосрочным мышлением. Китс также подчеркнул, что нельзя сравнивать ситуацию в Латвии с Украиной, где в условиях войны имеется большое число операторов дронов, ведь в Латвии таких возможностей нет. То, что не удается сбивать дроны, залетевшие на территорию Латвии, это плохо. Конечно, если сопоставить стоимость дрона и стоимость его уничтожения, найдутся те, кто задаст вопрос, насколько это оправдано. Однако, если дрон врежется в инфраструктуру, расчеты будут совершенно другими. Так что эти дроны нужно начинать сбивать, признал исследователь.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Местами, преимущественно в Латгале, пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 14 до 20 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть артисты, которых слушатели хорошо знают по песням, но редко задумываются, какой путь стоит за этим именем. Сегодня в эфире Сергей Войтенко с новой песней «Пара слов». Музыкой он занимается с детства. Уже в 7 лет начал играть на баяне, позже получил профессиональное образование и стал лауреатом музыкальных конкурсов. Со временем Сергей Войтенко сумел доказать, что даже такой инструмент, как баян, может звучать современно и по-новому. Многим слушателям он знаком по проекту «Баян Микс», который сделал его узнаваемым далеко за пределами инструментальной сцены. Сегодня Сергей активно развивается в качестве автора песен, регулярно появляясь в эфире с новыми работами. «Пара слов» — премьера на Первом автомобильном.

0: Реклама.
1: ПТА «Дамбия 3А». Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.
2: Mans jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,75 eiro kilogramā. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 eiro. Ar paldies karti smiltis kaķu tualetei Lovet cementējošas 5 litri 1,99 eiro. Maksima.
3: Легендарная группа «Нэнсия» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнсия» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси».

0: Мысли вслух. София Ротару.
1: Я помолодела, наверное, лет на 20. Вот это любовь зрительская и любовь моих родных и близких. Наверное, вот они меня подпитывают, помогают мне.
0: Сказано на Авторадио Латвия.

Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. И снова про двухколесных, в смысле про веломотосезон. Для автомобилителя это означает только одно – удвоенное внимание. Ну и заодно несколько советов. Например, велосипедисты, как правило, держатся в правой полосе ближе к тротуарам. Поэтому при повороте направо обязательно посмотрите в зеркало. Или, допустим, пробка. Как известно, мотоциклисты пристраиваются в хвост, ну, чтобы при удобном моменте проскочить между двумя машинами. Все логично, но в этом случае для автомобилиста они оказываются в мертвой зоне. Так что просто помним о такой возможности. На самом-то деле двухколесные вообще менее заметны на дороге. Ну а вам будет проще всегда, если знать, что они всегда рядом. Переходим к чистоте. Да, вымытая машина меньше греется. Опять же, остатки битума и насекомых, накапливаясь на кузове, неизбежно разрушают лакокрасочное покрытие и ведут к перегреву. Так что смело мойте, да и почаще. При этом не стесняйтесь покрывать воском. Дорого, но зато эффективно. Если это делают профессионалы, вам будет достаточно всего лишь пары процедур за весь сезон. Ну и не забывайте также постоянно чистить салон. Помимо прочего, пыль и грязь на любой поверхности очень способствуют появлению стойких пятен. Ну и под занавес давайте поговорим про экологичные автомобильные технологии, которые меняют нашу жизнь. Электромобили, гибриды, водородные машины – все эти новшества уже не кажутся чем-то далеким и невероятным. Напротив, они становятся реальностью, которая все больше входит в нашу жизнь. Электрические машины – это не только способ уменьшить выбросы углекислого газа, но и решение проблемы с шумом и загрязнением воздуха. Такие машины требуют меньше обслуживания и имеют гораздо меньше частей, которые двигаются, что делает их долговечными и экономичными. Еще одно перспективное направление – это водородные автомобили. На самом-то деле источник чистой энергии для машин, который может стать настоящей

0: альтернатива бензиновым и дизельным двигателям. У таких автомобилей гораздо быстрее время заправки, а само топливо намного легче добывается. Но это еще не конец, ведь технологии продолжают развиваться. Уже сегодня ученые работают над тем, чтобы сделать аккумуляторы более мощными и дешевыми, а машины еще более энергоэффективными. Да, действительно, мы все стоим на пороге настоящей автомобильной революции, которая изменит наши дороги и, возможно, спасет нашу планету. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В восточной части страны больше осадков, возможны грозы. Западный ветер сменится на северо-западный от 2 до 8, порывами до 15 метров в секунду на побережье. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В восточной части страны возможны грозы и град. Северо-западный ветер от 6 до 11, порывами до 15-20 метров в секунду, во время грозы до 23 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Северо-западный ветер от 8 до 11, порывами до 20 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
1: Реклама. В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Предложение в аптеках Апотека в мае. Лечебный лак для ногтей Онитек 80 мг на грамм для лечения грибка ногтей. Рекомендуется применять взрослым. Наносится тонким слоем один раз в день на пораженные ногти для лечения грибка ногтей легкой и средней степени тяжести. Активное вещество циклопироксум. В хороших руках. Апотека. Рекламодатель Ливорна Фармасия. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о самых необычных и интересных деталях, которые делают каждого питомца уникальным. Например, рисунок на носу у собаки неповторим, как отпечатки пальцев у человека. Если внимательно присмотреться к носу собаки, можно заметить его структуру. Тонкие линии, бугорки и бороздки, которые образуют сложный узор на коже. Эти узоры у каждой собаки разные, и даже у щенков из одного помета они не повторяются. Исследования показывают, что такие носовые отпечатки формируются в раннем возрасте и остаются стабильными по мере роста питомца. Это означает, что рисунок носа – это уникальная визитная карточка каждой собаки. Эта особенность стала предметом изучения и обсуждения, поскольку она может использоваться не только как интересный факт, но и как способ идентификации собаки, похожей на человеческие отпечатки пальцев. Некоторые технологии уже позволяют делать цифровые снимки носа и анализировать их для различения собак среди множества других. Иногда этим фактом можно даже воспользоваться на практике. Если собака потеряется, фотография ее носа может помочь другим людям или сервисам удостоверить, что именно это ваш питомец, особенно если он зарегистрирован в специальном приложении с такой функцией. Стоит запомнить, рисунок на носу у собаки – это не просто красивый узор, это именно то, что делает вашего питомца неповторимым. А пока мы учимся замечать такие удивительные особенности, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. Реклама.
2: Лидл в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Куриные яйца 10 штук, евро 99. И Кока-Кола или Кока-Кола Зеро 99 центов. Лидл стоит того.
3: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: знаете, словила себя на мысли, что Авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс-Медиа-Групп Елена Симон. Здравствуйте. Менее половины жителей указали наследника пенсионного накопления второго уровня. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Менее половины или 43% участников второго пенсионного уровня в Латвии на данный момент заполнили заявление о наследовании накопленного капитала государственной фондированной пенсии в случае смерти до достижения пенсионного возраста, сообщает Государственное агентство социального страхования. Это означает, что примерно половина экономически активных жителей страны еще не приняла такое решение, и в случае их смерти все накопленные средства будут перечислены в общий государственный пенсионный бюджет. Возможность наследования накоплений второго пенсионного уровня в Латвии была введена в 2020 году. Подача заявления о передаче пенсионных накоплений по наследству не является обязательной. Если человек не делает выбор, то накопления солидарно поступают в специальный государственный пенсионный бюджет, независимо от того, есть ли у человека иждивенцы или нет. Заполнить заявление о наследовании пенсии можно на портале latvia.lv, выбрав один из вариантов. Передать накопленный капитал по наследству в порядке, установленном гражданским законом, сейчас это самый популярный вариант. Присоединить накопление к капиталу государственной накопительной пенсии конкретного человека или перечислить их в специальный государственный пенсионный бюджет. У каждого варианта есть свои нюансы. Выбор можно изменить в любой момент, и в случае смерти человека будет учитываться последнее принятое решение. Например, в прошлом 2025 году в течение одного года наследникам по гражданскому закону было выплачено 5 200 000 евро из второго пенсионного уровня, 2 700 000 евро были добавлены к пенсионному капиталу указанных лиц, еще 11 100 000 евро поступили в специальный пенсионный бюджет.
2: Про экзамены.
1: Вторую часть экзамена по латышскому языку в дополнительное время будут сдавать примерно 1350 учеников основной школы, чей экзамен был прерван на прошлой неделе из-за возможной угрозы воздушному пространству, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении Государственного агентства развития образования. Как сообщили в госагентстве, этот экзамен будет отличаться от первого, чтобы обеспечить равные условия для всех сдающих. Хотя структура экзамена и проверяемые знания будут теми же, задания и темы будут отличаться. Тем временем первую часть экзамена школьники выполнили во всех краях Латвии. В свою очередь экзамен по физике на оптимальный уровень в дополнительное время предстоит сдавать 16 старшеклассникам Лудзенского края. Еще 5 учеников будут сдавать экзамен по этому предмету на высший уровень. В остальных краях школьники сдали экзамен по физике в прошлую среду в соответствии с графиком экзаменов.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, в восточной части страны возможны грозы и град. Северо-западный ветер от 6 до 11, порывами до 15-20 метров в секунду, во время грозы до 23 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди, столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа. Групп.
0: Авторадио.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Горение. Февраль, март, апрель, май.
2: Покупая бытовую технику горения в ПТА, каждая покупка с 15 февраля участвует в лотерее.
3: Много стоящих призов.
2: 50 мощных пылесосов, современная плита, удобная морозильная камера, трудолюбивая стиральная машина. Покупай в ПТА до 31 мая и выигрывай.
3: Номер лотереи 8874.
2: ПТА Дамбия 3А. ПТА ЛВ.

0: Piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
4: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.

0: Мысли вслух. Игорь Тальков.
1: Меня рок-бардом окрестили московские газеты. Я однажды раскрываю в «Московском комсомольце» «Вечернюю Москву», не помню. И там анонс. Тогда-то, тогда-то, там-то выступают те-то и рок-бард Игорь Тальков. Вот, поначалу мне не очень понравилось это сочетание. Потом я к нему, в общем-то, привык, его подхватили, стали меня объявлять рок-бардом. Потом я подумал, почему бы и нет. Рок – это, в общем, музыка протеста, вот, а я протестую, как могу. А бард – это человек, который пишет о том, что его волнует, то, что он видит, пишет музыку и стихи, и поет то, что он пишет. Поэтому я думаю, что это сочетание рок-бард я оправдываю. Хотя я не знаю, в каком стиле я работаю, понятия не имею. Я предоставляю критикам разбираться, в каком стиле я работаю, как меня называют.
0: Сказано на Авторадио Латвия.

0: Где есть он и она?
1: С музыкой дорога короче,
2: а настроение выше.
1: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В восточной части страны больше осадков, возможны грозы. Западный ветер сменится на северо-западный от 2 до 8, порывами до 15 метров в секунду на побережье. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В восточной части страны возможны грозы и град. Северо-западный ветер от 6 до 11, порывами до 15-20 метров в секунду, во время грозы до 23 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Северо-западный ветер от 8 до 11, порывами до 20 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
0: Реклама.
2: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
3: 5 июля на сцене концертного зала «Цинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное, помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
1: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на билетосервис.lv.

0: Реклама.
1: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
2: Pio Studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Pio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz Pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Pio Studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Pio Studio klusais centrs un Pio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien. biostudio.lv.
3: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтерия «Вера
4: Прежнего».
5: Я знаю пароль.
3: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». «Вера Брежнева». 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билетсервис».
6: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
7: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу «Collins Live Experience». 12 июня в Лебое и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. «Collins Live Experience». 12 июня в Лебое. Концертный зал «Путвейни». И 13 июня в Елгаве. Концертный зал «Митова». Билеты «Билишу Парадизе».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Жители Латвии могут начать подавать заявки на получение господдержки для покупки электромобилей. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Жители Латвии могут начать подавать заявки на получение государственной поддержки для покупки электромобилей в рамках программы с общим объемом финансирования 40 миллионов евро, сообщили в Министерстве климата и энергетики. За две недели с начала приема заявок от продавцов транспортных средств, желающих участвовать в программе поддержки, было получено более 150 заявок. В настоящее время проводится поэтапная оценка этих заявок в рамках программы поддержки инструмента аукциона квот на выбросы. После их оценки фонд экологических инвестиций заключит договоры с продавцами транспортных средств. Чтобы житель мог получить поддержку на покупку экологически чистого транспортного средства, автомобиль необходимо приобрести у продавца, заключившего договор с фондом. Размер поддержки при покупке одного транспортного средства составит от 3 до 9 тысяч евро. Особая поддержка предусмотрена для многодетных семей, а также семей, в которых воспитываются дети с инвалидностью. Сумма поддержки будет зависеть от типа транспортного средства и от наличия удостоверения «Почетная семья Латвии». Обладателю такого удостоверения, у которого более 3 детей, дополнительная поддержка составит по 1000 евро за каждого следующего ребенка. Одновременно житель сможет получить дополнительную поддержку в размере 2000 евро, если спишет свой старый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, передав его перерабатывающему предприятию или пожертвовав вооруженным силам Украины.
2: Про исследования.
1: Согласно исследованию, проведенному в странах Балтии по заказу страховой компании БТА, для жителей этих стран при подготовке к непредвиденным обстоятельствам важнее всего защита здоровья. На второе место эстонцы и литовцы ставят благополучие семьи, а латвийцы – личную финансовую безопасность. Во всех странах Балтии риски для здоровья – это самый прямой и личный вопрос безопасности. Защиту здоровья от непредвиденных обстоятельств считают наиболее важной. 55% литовцев, 50% эстонцев и 47% латвийцев. Что касается второго по значимости приоритета, то здесь различия более очевидны. Эстонцы и литовцы ставят на второе место благополучие семьи, 19% и 18% респондентов соответственно. В Латвии на второе место выходит личная финансовая безопасность, которую считают самой важной 16% опрошенных. Общую готовность к непредвиденным ситуациям в странах Балтии связывают прежде всего с деньгами, здоровьем и работой, однако акценты в разных странах несколько отличаются. В Латвии готовность больше всего ассоциируется со здоровьем, планом действий и верой в себя. Наиболее важными считаются хорошее здоровье и энергия, что отметили 31% респондентов. Четкий план действий, об этом упомянули 30%. 25% латвийцев ценят веру в собственные силы.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди в восточной части страны, возможно, грозы и град. Северо-западный ветер от 6 до 11, порывами 15-20 метров в секунду. Во время грозы до 23 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, возможно, кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть артисты, которых слушатели хорошо знают по песням, но редко задумываются, какой путь стоит за этим именем. Сегодня в эфире Сергей Войтенко с новой песней «Пара слов». Музыкой он занимается с детства. Уже в 7 лет начал играть на баяне, позже получил профессиональное образование и стал лауреатом музыкальных конкурсов. Со временем Сергей Войтенко сумел доказать, что даже такой инструмент, как баян, может звучать современно и по-новому. Многим слушателям он знаком по проекту «Баян Микс», который сделал его узнаваемым далеко за пределами инструментальной сцены. Сегодня Сергей активно развивается в качестве автора песен, регулярно появляясь в эфире с новыми работами. «Пара слов» — премьера на Первом автомобильном.

0: Реклама.
1: ПТА «Дамбия 3А». Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.
2: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
3: Kanādiešu rokzvaigzne Brians Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. Septembrī Shiomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Brians Adams 27. Septembrī

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. И снова про двухколесных, в смысле про веломотосезон. Для автомобилителя это означает только одно – удвоенное внимание. Ну и заодно несколько советов. Например, велосипедисты, как правило, держатся в правой полосе ближе к тротуарам. Поэтому при повороте направо обязательно посмотрите в зеркало. Или, допустим, пробка. Как известно, мотоциклисты пристраиваются в хвост, чтобы при удобном моменте проскочить между двумя.

0: но зато эффективно. Если это делают профессионалы, вам будет достаточно всего лишь пары процедур за весь сезон. Ну и не забывайте также постоянно чистить салон. Помимо прочего, пыль и грязь на любой поверхности очень способствуют появлению стойких пятен. Ну и под занавес давайте поговорим про экологичные автомобильные технологии, которые меняют нашу жизнь. Электромобили, гибриды, водородные машины – все эти новшества уже не кажутся чем-то далеким и невероятным. Напротив, они становятся реальностью, которая все больше входит в нашу жизнь. Электрические машины – это не только способ уменьшить выбросы углекислого газа, но и решение проблемы с шумом и загрязнением воздуха. Такие машины требуют меньше обслуживания и имеют гораздо меньше частей, которые двигаются, что делает их долговечными и экономичными. Еще одно перспективное направление – это водородные автомобили. На самом-то деле источник чистой энергии для машин, который может стать настоящей альтернативой бензиновым и дизельным двигателям. У таких автомобилей гораздо быстрее время заправки, а само топливо намного легче добывается. Но это еще не конец, ведь технологии продолжают развиваться. Уже сегодня ученые работают над тем, чтобы сделать аккумуляторы более мощными и дешевыми, а машины еще более энергоэффективными. Да, действительно, мы все стоим на пороге настоящей автомобильной революции, которая изменит наши дороги и, возможно, спасет нашу планету. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночи в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В восточной части страны больше осадков, возможны грозы. Западный ветер сменится на северо-западный от 2 до 8, порывами до 15 метров в секунду на побережье. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В восточной части страны возможны грозы и град. Северо-западный ветер от 6 до 11, порывами до 15-20 метров в секунду, во время грозы до 23 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Северо-западный ветер от 8 до 11, порывами до 20 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
1: Реклама.
3: Команда профессиональных подологов клиники «Балта» вернет легкость вашей походке. Современные методики, индивидуальный подход и заметный результат уже после первого визита. Клиника «Балта» – профессиональная забота о ваших ногах. Запишитесь сегодня и наслаждайтесь комфортом. 28-770-660. Клиника «Балта», Рига, улица Эрнеста Бирзника, Упиша, 10. kbalta.eu. Профессиональная медицинская подология. Код медицинского учреждения 00100-0280.
4: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
5: Адольф Шапиро считает себя счастливчиком. Почему? Читай в майском «Лилит» истории из жизни великого режиссера. А еще в номере. Супер-женщины с молодыми мужьями даже на 40 лет моложе. Спор психолога с айтишником. Может ли искусственный интеллект заменить психолога? Скандалы и тайны вокруг цветов в шедеврах живописи. И снова про любовь. Оказывается, сердце Франции бьется налево. Самое время купить новый «Лилит».

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

этим летом. А впрочем, стоит ли об этом? Ведь нет. Тогда о чем?

0: привет.
1: Интересный факт. Сцепление с асфальтом. Превосходное качество шин – это первое, чем должен быть обеспечен ваш автомобиль. Поэтому не стоит обращать внимание на рекламные лозунги самых дешевых шин. Если обращаться к средним статистическим данным, то площадь соприкосновения резины вашего авто и поверхности дороги чуть выше той, что может покрыть 43-й размер одной пары обуви.
2: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В прошлом году потребление антибиотиков выросло почти на 3%. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В прошлом году общее потребление антибиотиков в Латвии достигло 15,88 установленных суточных доз на 1000 жителей в день. Это почти на 3% больше, чем в 2024 году, свидетельствуют последние данные Государственного агентства лекарств. Теоретически, примерно 29 тысяч жителей Латвии ежедневно принимали одну терапевтическую дозу антибиотика. В Латвии продолжает расти использование антибиотиков широкого спектра действия. Государственное агентство лекарств напоминает, что чрезмерное применение антибиотиков широкого спектра действия существенно повышает риск развития антимикробной резистентности. Бактерии становятся устойчивыми к лечению, и инфекции, которые ранее можно было сравнительно легко вылечить, в будущем могут стать гораздо труднее поддающимися терапии или даже опасными для жизни. Во Всемирной организации здравоохранения уже сейчас считают антимикробную резистентность одной из крупнейших глобальных угроз общественному здоровью. Агентство поясняет, что антибиотики эффективны только для лечения бактериальных инфекций. Они не помогают в случае вирусных инфекций, например, при лечении простуды или гриппа. Использование антибиотиков без назначения врача, необоснованно или в виде неполного курса лечения, способствует распространению антимикробной резистентности и в будущем может поставить под угрозу возможность эффективного лечения инфекций. Общая тенденция в Латвии по-прежнему вызывает беспокойство. Европейский Союз поставил перед Латвией цель к 2030 году сократить потребление антибиотиков до 12,6 суточных доз на 1000 жителей в день. Однако текущие данные показывают, что за оставшийся период потребление антибиотиков необходимо будет сократить еще на 20,7%.
2: Про проверки.
1: На следующей неделе, 2 июня, по всей Латвии будут включены сирены тревоги и разосланы оповещения по сотовой сети, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе. Для проверки работы госсистемы раннего оповещения во вторник, 2 июня, с 10 утра до 10 часов 10 минут. По всей стране на 3 минуты ГПСС включит сирены тревоги и разошлет на смартфоны жителей сотовое оповещение о причине включения сирен тревоги. Во время проверки сирен тревоги в течение 3 минут будет звучать волнообразный сигнал. Сирена будет работать 5 секунд, после чего последует пауза, и такой цикл будет повторяться на протяжении всей проверки. Проверка проводится для выявления возможных повреждений, технических неисправностей сирен, а также для выяснения слышимости звукового сигнала. Одновременно с проверкой сирен тревоги на смартфоны по всей Латвии по сотовой сети будет разослано оповещение с информацией о проверке. Государственная пожарно-спасательная служба поясняет, что в этот день у жителей нет причин для беспокойства и никаких дальнейших действий не требуется, поскольку это очередная проверка работы сирен тревоги и системы сотового вещания.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, в восточной части страны возможны грозы и град. Северо-западный ветер от 6 до 11, порывами 15-20 метров в секунду. Во время грозы до 23 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

0: Вы знаете, словила себя на мысли, что Авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Реклама. Горение. Февраль, март, апрель, май. Покупая бытовую технику горения в ПТА, каждая покупка с 15 февраля участвует в лотерее. Много стоящих призов. 50 мощных пылесосов, современная плита, удобная морозильная камера, трудолюбивая стиральная машина. Покупай в ПТА до 31 мая и выигрывай. Номер лотереи 8874. ПТА Дамбия 3А. ПТА ЛВ.
1: Лидл в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Куриные яйца 10 штук, евро 99. И Кока-Кола или Кока-Кола Зеро 99 центов. Лидл стоит того.
2: Рестораны Вайрок Соулс и Марк Нябетти представляют. 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты Билиши Сервис.
3: Хорошая скидка – лучшая поддержка. В мае в аптеках «Апотека» скидки 50% и даже больше на определенные топ-продукты. Например, скидки на определенные продукты витамина D с омега-3 и витамины для укрепления детского организма от бренда «Витерон». А также скидка не менее 50% на определенные продукты «Моллерс» для иммунитета и продукты «Валмарк» – цинк, селен, а также глюкозамин с коллагеном. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
4: Луис Капалди. Balss, kas aizkustinājusi miljoniem siržu. Un dziesmas, kas savaldzinājušas visu pasauli. Luisa Capaldi labākie hiti, tūkstošiem fanu un tu. Koncertā 31. maijā Viļņā. Kalnu parkā. Biļetes biļešu servisā. Luisa Capaldi 31. maijā Viļņā.

0: песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В восточной части страны больше осадков, возможны грозы. Западный ветер сменится на северо-западный от 2 до 8, порывами до 15 метров в секунду на побережье. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В восточной части страны возможны грозы и град. Северо-западный ветер от 6 до 11, порывами до 15-20 метров в секунду, во время грозы до 23 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Северо-западный ветер от 8 до 11, порывами до 20 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
0: Реклама.
2: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
3: Рестораны Вайраксаулас и Мартиня Беттере представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде

0: зале Цинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Команда профессиональных подологов клиники «Балта» вернет легкость вашей походке. Современные методики, индивидуальный подход и заметный результат уже после первого визита. Клиника «Балта» – профессиональная забота о ваших ногах. Запишитесь сегодня и наслаждайтесь комфортом. 28 770 660. Клиника «Балта». Рига. Улица Эрнеста Бирзника-Упиша, 10. kbalta.eu. Профессиональная медицинская подология. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.

Да чего ж я невезучий, да чего же я невезучий, так хотел тебя увидеть, и опять не повезло.

0: «Красная остановка».
1: Сегодня вкусную остановку мы совершим с блюдом, которое сочетает в себе легкость и сытность – куриные котлеты со шпинатом. Это идеальный вариант для семейного ужина или уютного вечера. Котлета – слово, знакомое каждому, но сам формат блюда пришел к нам из Европы. Фаршированные и рубленные кусочки мяса, обжаренные или запеченные, стали частью кухни еще в 18 веке. А шпинат, как ингредиент, сегодня считается символом свежести и легкости. Он помогает добавить яркий цвет, зелень и мягкую текстуру в традиционные котлеты, делая их чуть современнее. Для приготовления возьмите примерно 600 граммов куриного фарша, добавьте примерно 150 граммов свежего шпината, предварительно промытого и мелко нарезанного. Одно яйцо, немного панировочных сухарей, соль и перец по вкусу. Хорошо вымешайте все вместе. Сформируйте котлеты средней величины и обжарьте на умеренном огне до золотистой корочки. Если хочется, можно 2 минуты потомить под крышкой, чтобы котлеты прогрелись до центра и были сочными. Подавайте такие котлеты с легким гарниром – салатом из свежих овощей или картофелем пюре. Но также можно добавить ложечку йогурта или сметанного соуса сверху. И пусть сегодняшняя вкусная остановка станет тем моментом, когда просто становится вкусно. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка.
2: Реклама. В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go Goodyear.
3: Юрмала, лето. 3 вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентери. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
4: Адольф Шапиро считает себя счастливчиком. Почему? Читай в «Майском Лилит» историю из жизни великого режиссера. А еще в номере. Супер-женщины с молодыми мужьями даже на 40 лет моложе. Спор психолога с айтишником. Может ли искусственный интеллект заменить психолога? Скандалы и тайны вокруг цветов в шедеврах живописи. И снова про любовь. Оказывается, сердце Франции бьется налево. Самое время купить новый «Лилит».

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио.

0: Реклама. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Цинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv. Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета.
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

часа до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви.

тому, что было, и тому, что было, нам с тобой снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное сказать. Вот и все, что было,

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В восточной части страны больше осадков, возможны грозы. Западный ветер сменится на северо-западный от 2 до 8, порывами до 15 метров в секунду на побережье. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В восточной части страны возможны грозы и град. Северо-западный ветер от 6 до 11, порывами до 15-20 метров в секунду, во время грозы до 23 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Северо-западный ветер от 8 до 11, порывами до 20 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
0: Реклама.
2: Рестораны Вайрок Соулс и Марк Нядетти представляют 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Фондерсала. Билеты Билиши Сервис.
3: В Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25%.

0: 10% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
1: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтери» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билетсервис».
2: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси».

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
2: Вместе в пути.

Авторадио Латвия. Живой звук. Певица Юта. Любимый мой. Запись выступления ноябрь 2016 года.

0: Реклама. Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал в Зентерии. Билеты – Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!
1: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
2: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтере «Вера Прежнего».
3: Я знаю пароль.
2: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра».
3: А я простила, я простила.
2: «Вера Брежнева». 12 августа. Концертный зал Дзинтере.
3: Я с тобой, моя...
2: Билеты в кассах «Билеш-сервис».

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В восточной части страны больше осадков, возможны грозы. Западный ветер сменится на северо-западный от 2 до 8, порывами до 15 метров в секунду на побережье. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В восточной части страны возможны грозы и град. Северо-западный ветер от 6 до 11, порывами до 15-20 метров в секунду, во время грозы до 23 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Северо-западный ветер от 8 до 11, порывами до 20 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Александр Иванов. Вселенная. Запись выступления. Январь 2018 года.
1: Бледный бармен с дрожащей рукой дыма табачного тленный. И та, что согласна ехать со мной. Споем? Вы все тоже являетесь частью Вселенной.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть артисты, которых слушатели хорошо знают по песням, но редко задумываются, какой путь стоит за этим именем. Сегодня в эфире Сергей Войтенко с новой песней «Пара слов». Музыкой он занимается с детства. Уже в 7 лет начал играть на баяне, позже получил профессиональное образование и стал лауреатом музыкальных конкурсов. Со временем Сергей Войтенко сумел доказать, что даже такой инструмент, как баян, может звучать современно и по-новому. Многим слушателям он знаком по проекту «Баян Микс», который сделал его узнаваемым далеко за пределами инструментальной сцены. Сегодня Сергей активно развивается в качестве автора песен, регулярно появляясь в эфире с новыми работами. «Пара слов» — премьера на Первом автомобильном.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В восточной части страны больше осадков, возможны грозы. Западный ветер сменится на северо-западный от 2 до 8, порывами до 15 метров в секунду на побережье. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В восточной части страны возможны грозы и град. Северо-западный ветер от 6 до 11, порывами до 15-20 метров в секунду, во время грозы до 23 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Северо-западный ветер от 8 до 11, порывами до 20 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Лолита Милявская на «Титанике». Запись выступления сентябрь 2017 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

Интересный факт. Автомобильные шины. Изначально автомобильные шины были белыми или бежевыми, и только в 1912 году приобрели привычный нам черный цвет, так как производители начали добавлять к резиновой основе углерод как консервирующий и стабилизирующий элемент. Именно поэтому символ компании Michelin с конца 19 века является белым, а не черным. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В восточной части страны больше осадков, возможны грозы. Западный ветер сменится на северо-западный от 2 до 8, порывами до 15 метров в секунду на побережье. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В восточной части страны возможны грозы и град. Северо-западный ветер от 6 до 11, порывами до 15-20 метров в секунду, во время грозы до 23 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, возможно.

Авторадио Латвия. Живой звук. Лолита Милявская на «Титанике». Запись выступления сентябрь 2017 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В восточной части страны больше осадков, возможны грозы. Западный ветер сменится на северо-западный от 2 до 8, порывами до 15 метров в секунду на побережье. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная

Авторадио Латвия. Живой звук. Лев Лещенко. Родительский дом. Живое выступление 2015 года.

эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа, сквозят.

где отдохнуть сегодня выпало нам честь. Давайте выпьем за подруг, за наших верных, за тех подруг, что не у каждого, но есть. За тех подруг, порой с грустными глазами, порой с усталыми морщинками на лбу. За тех подруг.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 1 час.
0: Авторадио. Движение только вперед.
2: Ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя.

утра, пока темно, пока темно, пока темно. Рано с утра, пока темно, и мир еще в постели. Чтобы понять, куда идти, чтобы понять, зачем идти, без колебаний прими 100 грамм.

мало. Отец и мать вдвоем растят троих детей. Мать заболела, по весне ее не стало. Отец запил и стало всем еще больней. А старшей дочери уже почти 17. Братишке скоро 9 лет, малому 5. Кому кричать, куда идти, куда податься? А может, волю сжав в кулак, чего-то ждать?

жизни. Обыкновенная семья, каких полно. В ночи двух маленьких детей совсем не видно, а с неба сыпал

превратится в водорек снег. Станет облаком седым дым, станет домом твой родной дом. Из руин возникнут вам храм. Должен кончиться любой бой. Победит, сомнений нет, свет. Я возьму букет цветов, слов, и раздам моим друзьям.

просто так. Помолчим о пропавших друзьях, помолчим добрым словом о них, и представим, как будто на днях, в этот вторник

Помолчим о невзбывшихся снах. Пусть душа отдохнет от звонков. Ключ в замке повернет тишина. И за печкой

сладких грехах обычных. Жил я вчера, как все мы, жизнью своей привычной.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.